0: издание «Радиошок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок!

Ищи радио. Лови шок.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь, зимними звездами смотрит.

Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

Радиоиздание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста.

Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: About Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
0: Прямой эфир на Радио Шок.

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
0: Прямой эфир на Радио Шок. Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
0: Прямой эфир на Радио Шок.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, к сожалению, не слышу своей подкладки. Что-то мне нужно, видимо, для этого сделать. Но раз вы слышите мой голос, это значит, что, что мы в эфире.
3: Вот так.

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
0: Прямой эфир на Радио Шок.

0: Да, Максим, сейчас у нас, простите, маленький. Да, Максим, что нужно сделать? Нажал, конечно, так. О, вот я нажал эфир.
1: Свой микрофон. Включил в первый и второй. Первые два микрофона работают, и кнопка эфира что? Все, играет все?
2: Раз, два, три.
1: Все, отлично, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, за терпение. Раз мы в эфире, то мы будем продолжать, раз уж начали. Хотя, видите, иногда приходится начинать не то чтобы с нуля, а с каких-то отрицательных значений нашего сегодняшнего эфира. Однако все будет дальше хорошо, я уверен. Так вот, я остановился на том, что должен вам сообщить некоторые грустные новости, которые поступали в течение последних 2-3 дней. Первая новость – это пропажа из общества господина Бурлаки Андрея Петровича, небезызвестного нашего мультирок-энциклопедиста и автора сайта Rock'n'Roll.ru, куда вы обязательно зайдите и посмотрите, сколько он там всего написал за свою многолетнюю жизнь. Он был и главным редактором Рио, и сотрудничал с Рокси в свое время, и ушел из дома 20 мая, и, признаться, у всех были только самые неважные по этому поводу предчувствия, но вдруг 24-го он нашелся. Андрей Петрович находится в больнице, состояние его стабильно, телефон обрывать, наверное, смысла нет, потому что бедная его жена Лена никак не ответит на все ваши телефонные звонки, но, в общем, как называется, молимся, держим пальцы и надеемся, что Андрей Петрович вновь станет в наши дружные рок-н-ролльные ряды, и дай бог ему здоровья.
2: Здоровья, конечно.
1: И еще одна новость, менее

0: сама перезвонила мне и все вот это вот рассказала. А нужна ли помощь? Нет, пока нет. Ни в Бурлаке, ни в Вишне пока не стоит об этом думать, о том, чтобы им помогать. Но имейте в виду, что такая ситуация может произойти, как со всеми нами все может произойти, что угодно. Включая и сегодняшний наш эфир. Поэтому вот, наверное, это будут все новости, которые хотел до вас, дорогие друзья, слушатели, рок-н-ролльщики и рядом сидящие, донести. И, в общем, мы можем приступать. Даша! Даша, алло! Слышно ли тебя, меня, тебя и все остальное? Даша? Так, Максим, теперь я, получается, жду здесь один, да, без Даши. Почему? Кнопка эфира нажата. Микрофоны все включены. И нас не слышно. Вот еще один звонок Максима. Извините, ради бога, у нас действительно не очень понятно, что происходит. Максим, да, почему-то Даша меня не слышит. Ах, телефон. Все. А, да-да-да-да, телефон. Конечно, все, спасибо. Так, Даша, алло.
1: 3-4, алло, я-то вас слышу. Ой, прекрасно, слава тебе, изумительно. Господи.
0: Мы, значит, что, мы 10 минут занимались тем, что настраивали здесь все, но надеюсь, что...
1: Да,
0: мы...
1: как будто бы пора уже представить гостей нашей студии.
0: Вот, я именно
1: они там заждались.
0: С этой целью тебя, собственно, и вызвал. Это Даша Шакшина, которая находится в городе Великий Новгород. И, ну, поздравь нас, петербуржцев, с днем рождения города, что ли, для начала. Привет.
1: Поздравляю вас, поздравляю. Спасибо, замечательный спасибо. Город, замечательный праздник. Еще миллион лет стоять, и чтобы мы все новгородцы приезжали к вам тусили. Встречайте нас радушно, пожалуйста, всегда и тепло. Кстати, о тепле. Да, mm-hmm. Вот так вот ловко мы. Давайте перекинемся на наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в гостях группа «Немного тепла». Представляет ее Алексей. И «Много тепла» у нас, которая представляет Маша Тереп. Они сегодня приехали вдвоем. У ребят некое какое-то общее начало имеется. Хотелось бы послушать их прекрасные голоса. Ребят, привет! Слышно
2: привет,
1: ли
2: вам меня вообще? Привет, Даша, привет, Саша, привет, Леша. Привет всем в Питере, всех с праздником. Ленинград, Санкт-Петербург. В общем, мы все тут на разных уровнях, но все вместе все равно. Поэтому всех с праздников. Любимый город может спать спокойно.
0: Любимый город просыпается под, во-первых...
2: Питере лето, сейчас вас Володский всех разбудит.
0: Так, стоп, секундочку. Маша, я правильно понимаю, что я мог видеть афишу коллектива «Немного тепла» где-то на улице уже расклеена?
2: Я не знаю. Это надо.
0: А 29-го концерт, это кто, Алексей? Это вы? Нет, не вы?
3: Всем привет. Привет, Дарья. Привет, Александр. Привет, Питер. С днем рождения. И Великий Новгород, конечно, мой любимый город. Часто там бываю. По поводу 29 числа, это очень приятно. Это, наверное, вот...
0: прошлогодняя афиша.
3: Да, что-нибудь понятно. С прошлого года. А. Вот, но все равно приятно. Тем более, вот значки даже у Маши есть, немного тепла. Я думаю, что, в принципе, и афиши где-нибудь висят.
0: Так, а что такое еще? Так, извините, я не, Макс, я ничего не знал, у меня прямой эфир «Радиошок», и кто-то нам влез.
3: Это у нас немножко.
0: А, это у вас?
3: Да.
0: Ой, вы меня пугаете, дорогие друзья, это просто...
3: Мы больше не
0: я
3: будем,
0: я и так да. испуганный же.
2: Микрофон будем говорить, да?
0: А, да, вы знаете, давайте, Маша, вы чем-то расскажете, а
2: я сейчас вам расскажу о самом главном. В общем, я болею, безвылазно сижу в квартире, а никуда ехать не должна была, Даша не даст соврать, я должна была подключиться из дома по ссылке. Володский мне пишет ВКонтакте. Давай вставай уже, я через полчаса за тобой заеду. Вот, поэтому я здесь, мы с Лешей на машине приехали, прекрасно беседовали. Я вся обвешанная значками, прекрасными значками, прям вот такие беленькие значочки с ладошками, немного тепла. И вообще я, честно говоря, Даша, тебе очень благодарна за нашу с Лешей встречу, потому что у нас прям даже какое-то прошлое уже есть, да, Леша?
1: Совместно. Вот да, вот расскажите немножечко поподробнее, да. Раз у нас такой эфир сегодня сдвоенный получился, не часто у нас такое бывает, что
0: да,
1: гости друг с другом знакомы.
0: Да, нет, не часто, четверенные эфиры тоже бывают иногда.
2: Нет, просто... даже не про это, наверное, про то, что мы, да, мы с Лешей...
0: Могли по отдельности, а пришли вместе, правильно?
2: Дело даже не в этом, дело в том, что я должна была появиться здесь там недели ранее, но вот не сложилось там, и как-то я не захотела там неделю назад сюда прийти. А тут мне Даша говорит, будет Леша Володь.

0: Я говорю, ну, да ты что, тогда я точно буду. Потому что нам прям есть что поведать вдвоем. Во-первых, Леша, как называется весеннее обострение?
1: Так называется.
0: Лейбл твой.
2: Все началось, ну, на самом деле, конечно, так звезды сошлись, что вот с Машей мы впервые встретились живьем, а друг друга, ну, по крайней мере, я о Маше знал еще с середины нулевых и конца нулевых, тогда, когда вообще питерская сцена, можно сказать, гремела на все четыре стороны, и телеканал 100, и прочее,
1: да,
2: прочее.
1: Телеканал 100, помню.
2: Вот. Поэтому, а вот так сегодня, да, совпало. Следующая наша встреча состоялась на нашем лейбле «Свободная среда», куда я пригласил Машу с ее песней. Какая была песня?
0: «А ты».
2: Вот, «А ты». Она попала в сборник «Весеннее обострение». Этому сборнику уже, по-моему, сколько-то лет? Года 3-4 точно.
1: Издателя назовите, пожалуйста.
2: Лейбл «Свободная среда».
1: Угу. Хорошо.
2: Вот, там много интересных музыкантов, и Скворцы Степанова там, и Маша Тереп там есть. И будет, никуда этот сборник не денется. И вот сегодня мы, так получилось, что два питерских таких динозавра, которые про всех все знают и про музыку, в первую очередь собрались на радио «Шок».
0: Ну, это прям уже такой дом родной, потому что мы тут уже многократно бывали в разные годы и с Олегом Грабко, и без Олега Грабко, и, в общем, и с Дашей, и без Даши, да?
1: И у меня вот сегодня премьера в вашем,
0: да,
1: замечательном.
0: Да, а сегодня коллективе мы с Сашей, да, впервые. Спасибо. Живьем онлайн,
1: да.
0: Но я-то чего хочу сказать? Я вот сижу, значит, вся в Лешиных значках, и хочу выразить Леше Володскому свое прям, ну, признание, что ли, восхищение его вот проектом, который «Немного тепла». А вообще вот только что за 10 минут до эфира я ему сказала, что, Леша, знаешь, я вот тут недавно ВКонтакте наткнулась на пост, пишет какой-то то ли психиатр, то ли психолог, неважно. Она пишет, что умение и качество, которое заключается в том, чтобы ты выразил свое восхищение или признание, ну, что тебе нравится, да, другому человеку, mm-hmm. это есть на самом деле признак душевного здоровья.
1: Конечно.
0: Я
1: не будучи психиатром,
0: я настолько вообще порадовалась, что кто-то об этом так ёмко и точно сказал. Вот, поэтому я, Лёша, ты крутой. Мне очень нравится.
2: Спасибо большое, Маш. Я чуть-чуть хочу добавить по поводу душевного здоровья, или как ты сказала?
0: Душевно.
2: Вот. Абсолютно выздоровевший человек считается тот, который может принять похвалу спокойно, не думая, что это лесть или какой-то подстёб.
1: Я могу историю, которая со мной тут в Москве произошла, рассказать, но я под финал не приберегу, а обращу внимание наших слушателей и зрителей. Может быть, вы не можете разглядеть, что у Алексея на маечке зеленого цвета нарисован. Так вот там мой любимый самолетик, а над горами он летит, маленький такой самолетик, знаете, как типа Би-2, только он монокрыл. И надпись «Кордильеро». Бывали ли вы в Южной Америке, Алексей? Хочу спросить тут же.
2: Нет.
1: Откуда такая маечка?
2: Я на юге Ленинградской области бывал. Вот, а маечки, ну, маечки по всему миру ходят. Вот, спасибо за комплимент.
1: Нет, просто, во-первых, моя группа называлась «Петля Нестерова». И мы назвали себя в честь того самого Петра Павловича. Нет, Петр... Петр, не помню. Петр Нестеров, одним словом, тот, кто сделал вот мертвую петлю и штопор первый раз показал. И лучший тогдашний летчик. Плюс к этому, я дружу с Яковлевичем Гакелем, а у него дедушка кто? Построил первый самолет в этом городе. Извините, где-то в Царском селе, что ли, не помню. Так что у нас с авиацией много общего. И то, что у вас самолетик, это мы одной крови, как говорил Мау.
2: Ну вот, летим в одном эфире.
1: Да, и летим тоже же в одном эфире. Даша, я опять, видишь, начинаю болтать слишком, по-моему. Поэтому тебе передаю слово, ладно?
0: Подождите,
3: я знаешь, я предлагаю тебе немножко добавить еще вот это вот связи с авиацией.
0: Ну, ой, можно я добавлю связи с авиацией? Сейчас.
3: Давайте. Да. Гостям не отказываю.
0: Реплика одна. ВКонтакте же, да? Какая ваша любимая музыка? Ну, вот эти вот вопросики.
1: Да. Угу.
0: У меня, значит, со времен первого моего захода ВКонтакт там висит одно предложение. Я его не меняю никогда. Оно звучит так. Много воздуха и неба.
1: О! прекрасно вписываемся в наш эфир. Да, эфир, да. Много самолет. Воздуха и небо, и да. Самолет там может быть.
2: Ну, мы помолчим и дадим Дарье слово. Давай. Все-таки.
1: Да, Даша.
3: Спасибо. Я хотела предложить вам песню послушать. И мне кажется, что «Свободный ветер» группы «Немного тепла» как раз-таки сейчас очень хорошо впишется в нашу плавную беседу.
2: Будем надеяться.
1: Да. «Свободный ветер». Ну что, слушаем. Группа «Немного тепла» и «Радио Шок», «Рок-волна», Александр Сенин, Даша Шакшина, ну и все остальные гости. Поехали.
3: Да.

слышу, слышу. Да, супер, у нас тут как бы на повестке день рождения, перейти несложно.

0: Вот такая вот монументалочка только что прозвучала здесь у нас в программе «Рок-волна» на радио «Шок». Напомню, что компания Олега Грабко «Балт Мьюзик» представляет нас в эфире радиостанции «Шок». И я, Александр Сеть, по-прежнему. Даша, слышно ли меня? И как у нас с гостями? Все ли в порядке? Так, секундочку. Что-то я опять забыл нажать. Наверное, это кнопка «Телефон». А теперь, алло.
1: А теперь точно
0: ура,
1: должно быть слышно.
0: Ура, значит, ты все-таки телефон. Извини, что я немного телефон подпорчиваю, но постараюсь избежать ошибок этих впредь. Итак, кто начинает?
1: Хотелось бы услышать немного про песню, наверное, да? Потому что мы так ее послушали, перешли ловко, но мы же про нее ничего не знаем. А она, между прочим, со свежего релиза, правильно я понимаю?
2: Да, я пришел сегодня не просто так, я пришел с уже свежим, но уже таким проверенным релизом, который называется «Нормально». Это дебютный альбом проекта «Немного тепла», песня «Свободный ветер» именно оттуда. Я вообще благодарен компании «Балт Мьюзик» за ту поддержку, за ту скорость и оперативность, и корректность в работе. Большое спасибо всей команде, и Олегу Грабко, и всем ребятам. Потому что, ну, приятно работать, это нормально. Вот. Песня «Свободный ветер» вообще изначально записывалась как гимн фестиваля «Фома-фест». Есть такой в Питере. И звучала она изначально как большой-большой такой фит, в котором принимали участие многие вокалисты, вокалистки, музыканты. Всех перечислять не буду, но вот очень много людей. Можно погуглить, что называется, и узнать, кто непосредственно там принял участие. Но дело в том, что когда я писал эту песню, именно вот сочинял, в голове у меня звучало то, что мы сейчас послушали. То есть это Massive Attack, это вот те железные жернова, какие-то воздуховоды жестяные, где-то работает огромный коллектор, и это все «Свободный ветер». Вот.
0: «Свободный ветер» индустрии, да.
2: Да, может быть и так. Поэтому эту песню я на своем сольном проекте именно как видел изначально, так ее и сделал. Вот добро пожаловать в новый «Свободный ветер».
0: Алексей, спасибо. А как называется ваш лейбл, собственно? Вы наверняка своим собственным лейблом.
2: Нет, я выпускаюсь на Балт Мьюзике.
0: Это сейчас, я понял, а до того?
2: До этого у нас был свой лейбл «Лиса Рекордс», была группа «Лиссабон 89».
0: Ой, я помню, я слышал это название.
2: Такое редкое. Вот, группа просуществовала больше 7 лет, но, к сожалению, у всего свой финал или всему свой срок. Угу. Поэтому, в принципе, мое творчество даже на альбоме «Нормально», оно отчасти перетянуто. То, что не успел в Лиссабоне, сделал в «Немного тепла». Окей. Так что вот.
0: Очень много теплых названий, я смотрю, появляется у нас. И «Большое теплое одеяло», и «Немного тепла», и все это как-то, может быть, связано с окружающей нас действительностью. Мне кажется, что вот во всяких 100%. Критических ситуациях, которые мы сейчас переживаем, как бы лучшие человеческие качества нормальных людей как раз-таки выскакивают вдруг. Я это на себе просто все видел и неоднократно, и сначала удивлялся, а потом как бы понял, что иначе быть не может. Что хорошие люди, наоборот, как-то должны быть, как говорит Алексей Вишнев, говорил мне однажды, Саша говорил мне, хорошие люди должны жить хорошо. Это такой, у него был девиз, но вот видите, что он, к сожалению, немножко, неважно, все будет хорошо, уверен Лешечка. И вот почему такое действительно название, что значит тепло здесь у вас?
2: Ну, скорее всего, это то немногое тепло, которое, если по-честному, я ж не могу всем дать одинаково много тепла, любви и музыки. Я хочу подарить каждому чуть-чуть, немного, не чуть-чуть, а вот просто немного тепла.
0: То есть это порция тепла, которую...
2: Это выделили, которую, да, я, да, готов отдать и которую я способен отдать.
0: Окей, спасибо, да, понял. Понял, Даша, ты здесь ли?
1: Здесь, я здесь. Мне так сразу стало интересно, почему немного тепла? Почему немного тепла, например, подарить? Жалко вам тепла, что ли? Пожалели?
2: Я уже не на первом эфире слышу, почему действительно немного. В смысле, почему много-то не дать? Ну, скажем так, жадный.
3: Да, Леша, просто скромный. Не жадный, а скромный. Вот и все.
2: Вот, я думаю, что кому-то вот эта порция немного тепла будет вполне достаточно.
0: А еще ответственный, потому что не говорит, бери мое все тепло. Конечно.
2: Потом отдай обратно.
0: А я отдай обратно все. Так что это все понятно, да.
1: Хорошо, убедили. Маш, мне кажется, что у тебя с теплом дела обстоят немножко по-другому. Ты вообще все готова отдать свое тепло. Так ли это? Такое ли, вернули мое чувство?
3: Это, как это, об этом не мне судить. Вот, я вообще про это не думаю, что я там кому отдаю, не отдаю, я просто живу так, это мой способ просто жить, все, у меня такая реакция на жизнь, вот через песню, потому что это же, я же не сажусь прямо за инструмент или там в студию и начинаю что-то сочинять, да нифига, ничего подобного. Никогда такого не было. Это просто моя живая реакция. Вот я с Сашей поговорю, выйду на улицу, вдруг меня там что-нибудь это... Запросто. Вот с Лешей пообщаюсь, приду домой, песню напишу про Лешу. Запросто. Угу. Я не знаю, что это. Просто моя реакция такая. Я так живу с рождения. Вот я... Это моя конфигурация. Поэтому что там... Конечно, я всегда радуюсь, когда получаю обратную связь. Очень радуюсь. И очень благодарна всем, кто не молчит. И отписывается, потому что человек же может там послушать, да, и не написать про то, что там Маша, ну, маякнул, да, спасибо, мне зашло. Вот, а на самом деле это же очень важно всем нам.
0: Так, Леша, вы не взревнуете ли Машу, если следующая ее песня будет называться «Саша»?
2: Так и положено, Леша подождет.
3: Володьки, да.
2: Я бы хотел добавить, что Маша вот это как раз тот редкий человек, которого можно увидеть вот так близко, рядом, настоящий артист, отдает себя полностью и очень переживает, когда люди не понимают. Вот то, о чем я говорил, когда хвалишь человека, как Маша сказала, да, человек должен принять это искренне, подумав, что это, что такое. Вот так вот, то, что дает артист, вот, например, Маша, да, она отдает себя полностью, не думая, сколько это стоит. Нет, и сколько, конечно, это весит. Вот. А человек не понимает, что ему дают. Он думает, что ему что-то должен отдать. Вот, к сожалению, наш мир сейчас так устроен, можно сказать, жестоко. Вот. И почему я еще раз повторю, что Маша настоящий артист, тяжело, артисты очень тяжело переживают. Это я, разгильдяй, песенник, вот, пишу, что вижу, то и пишу, но с долей юмора и какой-то такого пофигизма жизненного. Вот. Мария более проникновенна и действительно, как бы, артист, он опустошается, когда не видит ответа, нормального, доброго ответа, такого же, который...
3: Ой, я сейчас вам расскажу про ответ, Леша, ты прям такую подводку сделал. После песни «Город», нет, давайте после песни «Город», сейчас будет звучать песня «Город», я тоже расскажу.
2: В честь дня рождения.
3: Да, да, в честь дня рождения, значит, предыстория такая, я быстро постараюсь блиц ее рассказать. В нулевых, 2002 год, мы собираемся... Просто чисто случайно звезды встали, мне знакомый звонит, говорит: «Маша, не запишешь ли ты мне бэки?» Я говорю: «Да, запишу. А что поем?» «Ну, попсу». Я говорю: «Нормальную попсу, не вульгарную, не пошлую, нет, хорошие, чистые песни». Я говорю: «Замечательно». Ну, в итоге мы за 3 месяца записали на одном дыхании альбом, который называется «Манна-2002». Это был Максим Монастырский. Маша, значит, начала с бэков, закончила половину альбома сольными вещами. Мы написали с Максимом вот эту песню, которая сейчас прозвучит, «Город». Это был первый мой опыт настоящего сотворчества. То есть люди, это есть в жизни, это не блеф. Мы просто взяли по листочку бумажки с Максом дома за инструментами, сонастроились друг на друга и на заданную тему. У нас там был какой-то кусок музыки и что-то там текст. Через полчаса была песня. Ее писал как будто один человек.
0: Настолько вы...
3: Да, это есть, это правда. То есть реально сотворчество, оно есть. И вот сидит рядом со мной чел питерский, Леша Володский. Вот я думаю, что мы с ним когда-нибудь обязательно что-нибудь сделаем. Вот у меня прям такое какое-то есть. У нас была попытка, но это была репетиция. Вот. Короче, песня про Питер.
0: Да, Леша, Маша, Саша, Даша, спасибо, слушаем. Маша Тереп, ПС.
3: Да.
0: Постскриптум.
3: Да? Эта вещь вошла... Так вот, недавно мы издали этот альбом через... сколько лет, да? 24 года?
0: Две дюжины лет.
3: Да, он пролежал у нас на полочке, то есть про него знал весь Питер. Мы сам издатом его там наводнили весь город. Он путешествовал с автостопщиками вокруг земного шара. Его относили в горы на Эльбрус, и там, в общем, у него своя история. Он на всех радио там звучал. Мы никогда не хотели его сдавать, нам было не до этого. Мы были счастливы, нас это не интересовало.
0: Окей.
3: Я его издала недавно. На бомбе Питер.
0: 24 года ожидания, и вот результат.
3: Это «Машина времени», ребята.
0: «ПС и город».

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: И по-прежнему мы здесь все вместе на студии Радио Шок на водном канале. И, как всегда, по средам слушаем кое-что из того, что издает компания Bolt Music Олега Грабко. Прекрасно, Маша, теперь у нас сегодня гости, почетные гости. Вы знаете, Алексей, вы сказали, что вот артист, не артист, я не артист. Но Маша, ты точно артист. Я вижу сегодня Машу впервые. Но как только артист появляется в помещении, вокруг него какая-то аура чувствуется. Я, по крайней мере, чувствую.
3: Начинается движуха.
2: С вами начинается настоящая движуха. Я правую, которую Маша, это правда.
4: Спасибо.
2: Поэтому очень, знаете, такая ночная песня, летняя ночная.
4: Вот-вот-вот. Теперь про мою кофточку. Вот у Леши на футболочке самолетик, а у меня на надпись «Релакс».
2: Don't
4: вот про что песня.
2: Нет, просто для нашего поколения «Релакс» — это «Frankie Goes to Hollywood».
4: Ну,
2: у
4: да.
2: него была такая песня «Relax, don't do it» и что-то там дальше.
4: Вот то, что сейчас прозвучало, песня, да, вот это «Релакс». Она, на самом деле, эта песня лечебная, она реально лечебная. Вот, и, ну, это нам просто с Максом повезло, что она там спустилась на нас, вот. И для нее не имеет значения, в каком году ее писали, на каком альбоме она вышла. Это все ерунда, ребята.
2: Угу.
4: Есть вещи, которые вне времени.
2: Ну, это, разумеется, именно так. Тут и спорить не о чем. 24 года песня, она ждала просто своего часа.
4: Наверное.
2: Того, чтобы вот так вот.
4: Ну, что-то вот меня прям раз, и я такая, все, я должна издать «Ману», что она лежит. И мы взяли и издали с Олегом ее, из Кости.
2: И правильно сделали. От лица нашего трудового коллектива.
3: Да, я тоже послушал этот альбом. Очень удивительно, что этот материал лежал столько времени, всю жизнь, можно сказать. Для кого-то это вся жизнь.
4: Мы балбесы, мы как-то...
3: И очень здорово, когда есть что-то взять...
4: Из загашников, да?
3: Вот оттуда, да. О, а что-то я не выпускаю.
4: Да-да-да.
3: У меня сложнее с этим. Мне сначала это нужно привести в материал, а потом подумать, выпускать ли это или нет. Бывает так, что работаешь над материалом, и через полгода думаешь...
2: Отказываешь сам себе в издании потом.
4: А тут прямо целый альбом «Мана 2002». Прямо полноценный альбом и со своей историей, и он давно уже живет своей жизнью. Но я как-то Макса убедила, потому что Женя Мясников, который все это писал, сводил, он погиб в 2019 году.
2: О,
4: да, его давно нет. Это мой муж, отец моей дочки.
2: Мои глубокие
4: соболезные. Спасибо, Саша, да. И, но дело его живет. И пока я здесь, за границу будем строить дома. Поэтому я это все издала. И правильно сделала.
2: Конечно, и память мужа тем более.
4: Да.
2: Даша, я знаю, что у тебя там какие-то в Новгороде дела-делишки образовались, и тебе скоро куда-то бежать. Даша, слышно ли меня?
5: Да вот прям сейчас, я уже бегу. Если честно, я уже в процессе.
4: Эх ты!
5: Побега.
2: Поэтому давай последний финальный вопрос какой-нибудь на бегу.
4: Давай.
2: Задавай, потому как мы еще поболтаем тут с гостями, да.
5: Ну, даже не знаю. Я знаю, что Маша мне говорила, что собирались выпускать совместный сингл, да, с группой «Немного тепла». А вот с кем еще хотелось бы совместно поработать? Вообще, есть ли у вас такая тема сейчас в творчестве, что вот хотелось бы кого-то еще подключить? Или все самодостаточные?
4: Даша, ты меня спрашиваешь? Или и меня, и Лешу, и вообще всех, да?
5: Я и тебя, и Лешу, и всех.
3: Не, ну я могу сказать, что я, в принципе, балуюсь тем, чтобы, ну, если это можно сказать, баловством назвать, получается очень красиво, потому что, например, альбом «Нормально», он, в принципе, наполовину сделан из каких-то фитов и приглашенных людей, потому что мне так нравится работать. Я под определенную песню ищу либо вокалиста, либо инструменталиста. Ну, потому что вот так ее слышу. Вот. Что-то складывается, что-то не складывается, что-то будет складываться. Поэтому у меня-то всегда движуха в этом плане.
2: Леша, а какая степень свободы этого человека приглашенного, который твой материал начинает играть? Он делает, что хочет, или ты говоришь, вот так и так хочу?
3: А это зависит от материала. То есть, если я уже слышу что-то, я стараюсь все-таки, чтобы это было так, как я слышу. Надо попробовать сделать так, как хочет автор, а потом, может быть,
2: сделать наоборот.
3: Но услышать это надо. А вот, иначе непонятно, от чего ты отказываешься.
2: Да.
3: А вот, бывает, например, вот с песней А я забыл, про какую песню хотел сказать, но неважно, она еще не вышла. Это будет следующий материал. Там получилось так, что я дал свободу. То есть я и в Лиссабоне 89 так работал. То есть у меня была песня, я вокалистке давал право спеть ее. Она слышала, как я ее пою. Но я говорю, спой ее как-нибудь вот примерно как я, но давай ты будешь уходить туда, куда тебе нравится. Вот. Местами получалось неплохо, местами отвратительно, вот честно скажу. То есть, но это работа, это творчество, нормально.
2: А вы помните такой альбом одной великой группы, великий альбом великой группы Pink Floyd и Dark Side of the Moon? И помните барышню, которая там поет, голосит? Знаете историю, как она там появилась?
3: Я что-то слышал, но я забываю, у меня память плохая.
2: Ребята просто пригласили, спросили у кого-то из своих знакомых, нет ли тут какой-нибудь девицы, которая что-нибудь поет.
4: Так обычно и бывает, да.
2: И, значит, он приводит ее, и они и спрашивают, что вам петь? Она говорит, что хочешь. Угу. Вот тебе вот это вот, и пой, что хочешь. И она сначала там е-е, бла-бла, и что-то вот такое, и говорит, еще попробую. И буквально какой-то там третий или четвертый дубль, значит, она выдает вот то, что выдает. Они это все аккуратненько записывают, говорят ей спасибо, девушка, мы с вами свяжемся. Проходит, допустим, полгода, она приходит в пластиночный магазин и видит, что, ага, вот Dark Side of the Moon, где она вроде как что-то делала, вышел. Видит свою фамилию, и да, все в порядке, все по закону. Вы знаете, сколько она получила денег за это все? 45 фунтов. 45 фунтов.
4: Ничего, нормально.
2: Прибыль этого альбома исчисляется миллиардами, да?
4: Папа! Папа! А это что такое? Это реакция на 45 фунтов.
2: Да-да-да, спасибо. Это была Иванова, которая каким-то образом прокралась к нам.
4: Это протест про деньги.
3: Никто не хочет работать за 45 фунтов.
2: Но нет, девчонки молодцы, люблю их нежно, и у них тоже там что-то намечается.
4: Да. Можно я, скажу? Никаких извини, это была очень веселенькая вставка. Вместо она прямо встала куда надо. Папа, денег нет,
3: как
4: папа!
3: Джингл.
4: Да. Скажу я тоже про сотворчество. Ну вот с Лешей у нас была такая задумка. Сколько лет? Год назад? Два, три? Сколько мы с тобой?
3: Ну, назад? Может быть, где-то около года назад, да.
4: Ну, что-то такое, у меня уже все перепуталось в голове. Я хочу вот что сказать. Я много лет уже прямо вот все время возвращаюсь к одной вот этой вот мудрости, которая до нас там дошла сквозь эпохи. Аристотель же говорил, целое больше, чем сумма его частей.
2: Упс, а вот тут я, по-моему...
4: Ну а что, вот есть...
2: Не-не-не, стоп, секундочку, мне странно, что целое... я эту фразу не слышал.
4: Целое больше, чем сумма его частей.
2: Еще раз, Аристотель.
4: Да, целое больше, чем сумма его частей. А вдумайтесь, это очень просто, это правда. 2+2=4. Вот мы сейчас с Лешей возьмем и сделаем песню. И это будет Маша плюс Леша плюс еще что-то третье, которое родится, новое качество. И оно будет больше, чем мы, чем сумма нас. Это как бы выход на новый уровень совершенно. Вот, и это удивительные вещи. Это как бы ты растешь просто таким образом сам. Целое больше, чем сумма его частей. Это незаменимые штуки вообще в жизни.
2: И процесс творческого роста вещь неостановимая. Она, если началась, то все. Ее не остановишь, нет?
4: Нет, ну как это? Нет.
2: Или что, сама себя сдерживаешь?
4: Нет,
2: или?
4: Я никогда себя не сдерживаю. Что, мазохистка, что ли? Нет. Просто если ты хочешь что-то... Во-первых, идея, она начинается задолго до того, как ты ее поймаешь и осознаешь, что она к тебе пришла. Это могут быть сны, картинки. Мне там снятся стихи, мне снятся мастера там с бэками, три куплета. Снятся песни мои собственные из будущего. Однажды там в нулевые мне пришлось заниматься техниками, чтобы одним глазом спать, а вторым записывать. Ну, чтобы не терять, потому что я столько не успела записать. Это невероятно, конечно. Знаешь, как обидно потом. Вот.
2: Ну, могу себе представить.
4: И, а тебя отпускает, когда ты все сказал. Вот когда ты выразил все, что ты хотел. Это чувствуется, оно раз и улетело, все. Тебя больше не волнует.
2: Вы знаете, ты, Маш, не первый, кто об этом говорит, потому что похоже, что так оно и есть.
4: Конечно, не первый.
2: И ты что-то там выдал, и все.
4: Все, оно пошло. Это отдельное от тебя существо. Да, да. Песня, у нее своя жизнь. ты — это не
2: а
4: она.
2: А ты только проводник, который...
4: Конечно.
2: Это на...
4: И она пошла жить своей жизнью, ты живешь дальше свою. И ловишь следующее.
2: Ок, дорогие друзья, что мы будем слушать дальше? Давайте уже...
4: Следующую песню можно я объявлю?
2: Конечно.
4: Это, дорогие товарищи, друзья, дамы и господа, Алексей Володский, группа «Немного тепла», песня «Нормально». Это мой личный хит. Это мой личный бренд последние двое суток.
2: Нормально. Слушай прямо сейчас здесь, в программе «Рок-волна» на «Радио Шок».

0: и тепла здесь в программе «Рок-волна».
1: Музыкальная компания «Балт Мьюзик» представляет.
2: Я в шоке.
1: Программа «Рок-волна» на «Радио Шок».
2: «Радио Шок».
0: Вот, Маша, теперь, да, пожалуйста, ремарочка.
3: И вот эта вот цитата из Дассена в конце. Все же услышали, да? Если что, не экзистепла. Леша меня просто купил. Я когда услышала эту цитату, я поняла, что все, эфир убыт.
4: Меня купил Андрей, гитарист, который писал эту гитару на все песни. Ему уже просто надоело играть одно и то же. И он начал играть Джо Дассена.
3: Это...
4: Причем криво, и вот на такой уже расстройство. Я говорю, вот это мы оставляем, это... остальное мы переписываем.
3: Вот, и это был знак, потому что Джо Дассен для меня, это, ну, мы же, у всех есть внутреннее ощущение дома, да, вот пространство где-то дома. Вот Дассен — это вот одно из составляющих моего дома, это свет, камертон, там, я на этой музыке выросла, неважно. И когда я слышу в песне Володского эту цитату, я прям подпрыгиваю, понимаю, что я в среду буду на эфире.
0: Все. Так, я на самом деле еще вернусь к этой песне, да. Но пока маленькую ремарочку сделаю. Да. Вы знаете, у меня тут буквально вчера это произошло. Есть у меня один приятель, который Дмитрий Мартинсон, его зовут, он песни пишет и поет. Хорошие песни, на мой взгляд. Я не то чтобы продюсером выступаю, но я какие-то ему советы даю, чего делать, чего не делать. И вдруг вчера мне он совершенно неожиданно высылает песню Джо Дассена. Па-па-па-па-па-па-па. На французском языке спетую человеком, который, ну, не говорит на французском никак. Я думаю, боже мой, Мартин, ты вообще как? А вообще что? И спета хорошо. Говорит, слушай, ну, вот эта первая проба, она такая сложная вся, там одна гармония в другую переходит, вот это вот все на тон выше, на тон ниже, туда-сюда.
3: Гениальная песня.
0: Абсолютно, да. И он мне буквально вчера на Джо Дассена вдруг раскрыл глаза.
3: Ты видишь, мы тут все друг друга нашли сегодня просто.
0: Да, это не первый раз.
3: Под звездой Джо Дассена, это точно.
4: Это все Джо Дассен.
3: Да, это точно все Джо Дассен, да.
0: И я хотел спросить, Леш, скречет, кто скречет?
4: Я задавал этот вопрос на другом эфире. Вот, а есть предположения, догадки? Что это такое?
0: Никаких.
4: Это бас-гитара.
0: Да ладно.
4: Просто по струнам.
3: Вообще нормально. А у меня в альбоме,
0: вау,
3: вот в этом. Сейчас,
0: сюрприз,
3: секундочку.
0: Честно,
3: вот в этом альбоме, там, где там камера, пока, который «Психохудожники любовь», есть песня «Март». Мы когда с Женькой ее писали, мы уж как только не изгалялись. У нас была собака. Мы взяли цепь ее, которая у нее на шее, и записали эту цепь вот так вот в микрофон. Потому что нам нужна была вот эта вот железяка. Собачья цепь там реально.
4: Вы почти Депешмот.
3: Да. Вот. А по поводу дома, Джо Дассена и релизов. Можно мне, да?
0: Конечно, конечно.
3: В общем, эта песня, Леша, твоя, это просто что-то... Я давно не чувствовала такого резонанса, как вот от этой вещи. Я говорю, что я сейчас болею. Я вчера, прям даже она меня с постели подняла, и я там принялась дома вытанцовывать просто под эту вещь. Вот так вот.
0: Ну, танцы — это хорошее лекарство.
3: Да.
0: То
3: есть тебе прям,
0: кстати,
3: и личное спасибо, и вообще это...
4: Личное, пожалуйста.
3: Да, да. Вот, и я считаю, что эта песня на ура просто.
4: На самом деле, песня родилась-то лет 15 назад.
3: Да не важно.
4: И она была такой сыренькой, немножко... 15 лет я был другим и пел немножко про другое. Хотелось сказать о другом.
0: Да.
4: Вот. Но Лиссабон 89 распался, и я был немножко в таком шоке. Я его сам распустил, но... По делам досталось мне, да, и всякие переживания. Ну, скажем так, нормально альбом, сама песня — это примерно знак равенства, не дождетесь. Вот так.
3: Правильно, Леша, ну, правильно,
0: да,
3: браво.
0: Да. Золотые слова.
3: Золотые
0: Нет,
3: слова.
0: На самом деле, и песня нормально, это нормальная песня. Я просто вспоминал себя маленького. И, боже мой, как папа с мамой... Как дела? Нормально.
3: Да-да-да.
0: Ну, что-то нормально, заладил нормально. Ну,
3: то же самое, те же фразы. У нас родители же...
0: Да-да-да, примерно нового возраста были, поэтому... Ну,
4: нормально — это какой-то эталон.
0: Нет, я потом, когда у меня мальчику вот 1 июня будет 19, и когда он начал мне отвечать нормально... Я тоже сам говорю.
3: Поставь ему песню Володского.
0: Это отличная идея. Нет, он же вроде как прекратил, потому что у него был один период, когда он типа нормально, не представляете.
3: У меня дочке сейчас 13, подросток, пубертат. Она так не выражается. Думаю, что пока еще. Да что-то нет, впереди. Нет. Ну, может, и проскочим.
0: Думаю,
3: да.
0: Уже проскочили, потому что это все...
4: Поменьше лет... немного да, тепла, да, слушай.
3: Ничего. Она тоже со мной вытанцовывала перед зеркалом под твою нормально. И нам было нормально. Так что, вот. А по поводу релизов и нормально, и ощущение дома. Значит, «Мана» — это релиз, который... Ой, слушайте, ты вот сейчас сказал про Лиссабон, про то, что песни бывают, лежат десятилетиями. Вот у меня эта история тоже есть. «Психи, художники, любовь» — заглавная песня альбома. Написана мной была 15 лет там назад, я не знаю. Записана. Трип-хоп. Ну, «Психи, художники, любовь» — это же триада, это же все про автора. Угу. Все записано, вокал спет как надо. Аранжировка прекрасная, все сыграли живьем то, что надо. Трип-хоп качает, нифига не работает. Я не могу понять, в чем дело. И мне пришлось ее отложить на 10 лет. Можете себе представить?
0: И трип-хоп заработал.
3: Через 10 лет, когда я прожила этот кусок жизни и доросла до собственного размера, ну, мерности собственной, да, я поняла, в чем дело. Оказывается, эта песня должна быть не статичная. Там персонаж из пункта А сквозь песню переходит в пункт Б. Это процесс. Я говорю, все. Просто мы в конце меняем аранжировку. У нас гармония должна быть другая. Как на спектакле, свет должен быть другой. Все, и все встало на свои места. Я 15 лет точно так же ждала, пока я до нее дорасту. И это я не врубалась, как ее делать. То есть такие вещи бывают. Вот, а еще одна история, собственно, к чему я все это подвожу. У меня события, ребята. Поздравьте меня, пожалуйста.
0: Поздравляем заранее.
4: Спасибо. Поздравляем.
3: Да, у меня вот сейчас. Мы с Костей Лиховичем вторые сутки занимаемся на Bolt Music тем, что готовим EP. У меня будет скоро релиз. История такая. Мы записали последний альбом с Женей Мясниковым, который называется «Здесь». Он давно вышел на Бомби Питер, на Bolt Music еще.
0: Ну, неважно.
3: Неважно, в 2020 году, короче, вот. А я помню, как Олег Горобко мне поднимал на третий этаж в квартиру эту коробку с дисками. Физическими. Вот.
1: Прямой эфир на Радио Шок.
2: Я в шоке. Radio Shock.ru.
3: Это мы ставим?
0: Не, секундочку. Это у нас тут

0: Ты мне показалось, это музыкальное сопровождение, как Олег тащит коробку.
1: Да. Но у нас же сегодня
2: джинглы отличные, да. Вообще просто.
1: Мы оживили ИИ, ребята, оно заработало, конечно, как конечно. Нам надо. Вот. И, в общем, короче говоря, записали мы этот альбом. Угу. Здесь синенький, вот я тебе дарила, принесла.
2: Ой, да, спасибо. Я, дорогие друзья, да. Вот судьба диджея такая нелегкая.
1: Собирать
2: судьба.
1: Пластинки, да.
2: Все дарят свои диски, и это прекрасно. У меня шикарная коллекция, честно вам скажу. И, Маш, Леша, хочу вам сказать спасибо, потому что я это буду слушать.
1: Здоровья.
2: Вот что я скажу.
1: И
2: правда.
1: Я тебе вот буду очень признательна, если потому ты потом что... маякнешь и скажешь, как тебе.
2: Ты понимаешь, я недавно переставлял эту винду дурацкую с 10 на 11. Я в контакт войти обратно не могу.
1: О, Господи.
2: И когда я справлюсь с этой проблемой, да. Я обязательно маякну.
1: Хорошо, буду ждать.
2: Ладно, да. Спасибо, извини.
1: Я вообще очень... Нет, за что извини-то? Но... За винду?
2: Да. Нет, они ведут себя абсолютно как сволочи последние.
0: Это название нового альбома «Прости за винду».
1: Браво.
2: Почему нет?
1: В общем, короче говоря, возвращаясь, значит, короче, этот альбом состоит из двух частей. Там половина моих песен про Женю и половина Жениной авторской музыки. Это его композиторская сюита, композитор Евгений Мясников. Это инструментальная музыка, я там есть, но это музыка без текста. Вот. И там есть песня, называется она «Титры». Это моя песня, называется она «Титры». История ее рождения такова. Женя композитор, он там сидел, без конца какие-то кусочки наигрывал, что-то придумывал, и однажды принес мне, ну просто там восьмитакт какой-то, или я там даже не помню, четыре такта. В общем, какой-то гитарный риф.
2: Ну, ага-га.
1: Я уже, сделанный уже как бы многодорожечный там, все. Я послушала этот маленький кусочек, и меня... Я сказала, все, я это забираю. И у меня через там час была уже песня. Вот такой толчок. Просто я оттолкнулась от этой музыкальной фразы и сделала эту песню. То есть я ничего не делала, она просто сама у меня получилась. Я размотала этот клубок. И эта песня, я всем очень советую ее послушать, «Титры» называется. Она, это не песня, в общем-то. Она выходит за жанр песни как таковой, поскольку... Там про текст. Женька, повторяюсь, что он в 19-м году погиб. И он на этом треке есть его шепот, голос. Он спрашивает вопрос, который мной прописан. Знаешь ли ты, что останется? Знаешь ли ты, что останется? Знаешь ли ты, что останется? Вот он это все нашептал и ушел туда, где он все уже знает. Представь. Вот. В итоге, через... До этого, еще до рождения Олеськи, я слушала книги Лукьяненко. Есть такой писатель-фантаст.
2: Да,
1: Сергей...
2: Евгений.
1: Нет,
2: да.
1: Сергей Лукьяненко.
2: Сергей, извините, да.
1: Значит, у меня есть... Я не прочитала, конечно, все его творчество вообще. Я досконально знаю работу над ошибками. Двулогию «Чистовик», «Черновик», «Чистовик» и «Джамп», «Звездная тень», «Звезды холодной игрушки». Вот это я... переслушивала аудиокнигу в великолепном исполнении чтецов, потому что я вообще не могу слушать всех этих чтецов. Я вот вставлю, все, я не могу. А тут я переслушивала ее многократно и смотрела, как моя жизнь пересобирается заново. Ты можешь себе представить? Вот такое совпадение. И вдруг, спустя полный цикл 12-летний, в прошлом году, я вдруг вернулась к этим книжкам. Я просто сняла видео, где я... Ну, просто прочитала кусочек книги, как аудиокнижку от себя. Кусок, который был про меня. И вдруг я понимаю, что это должно стоять начитанное сверху этой песни, титры. Угу. И сейчас будет выходить EP, куда первым треком входит песня из альбома «Здесь титры». Вторым треком входит песня «Титры» с начитанным мной поверху кусочком книжки Сергея Лукьяненко. И называется она «Титры. Пересборка». Я позавчера, ну, буквально на днях, получила от Сергея подписанный авторский договор.
2: Поздравляю.
1: Да, спасибо.
2: Это серьезная история.
1: Это серьезная история, более чем. Но она серьезна не потому, что я все это сделала. И третий трек — это видео. То есть у меня клип отснят уже на эту всю историю.
2: А кто занимался видео?
1: Я. Это у меня от папы, я, да, это у меня гены. Я сама что-то в эту тему влезла, и монтаж, и там у меня импрессионизм в кадре, и вообще там пошло, в общем. Но я, конечно, по-любительски это делаю, но мне очень нравится, и уже там 4 или 5 видеоклипов этих выложены на ВКонтакте, все это есть, можно посмотреть. Олег меня очень похвалил за мои видеоработы. Крабко сказал, он, классный монтаж, Маша, кто делал? Я говорю, я.
2: Вот. Ему, ну, можно верить, я одно могу сказать.
1: Ну, конечно, у него такая насмотренность. Но я все это делаю, потому что я не могу этого не сделать. Меня вот прям, ну, все с головой накрыло, и все, я должна это сделать. Вот. И ты понимаешь, понимаете, люди дорогие, что самое-то главное? Я даже Сергею про это написала. Костя прислал ему договор, что типа пишите, Сергей, вот нам, что вы не против там издавать этот релиз. Мы долго ждали, он там был где-то в разъездах, ну, занятой человек, все понятно. И тут, значит, он мне пишет в личку ВКонтакте, простите за задержку, дела, и присылает мне подписанный договор. Я говорю, Сергей, спасибо огромное, потому что вот это самое главное, что я не ошиблась, что все... Это настоящий человеческий мир, когда ты можешь другого поддержать просто так, не за деньги, ни за что, вообще ни за что. Просто поддержать творчество другого человека.
2: Окей,
1: вот,
2: ну
1: все, что написано в его книгах, это не выдуманный мир художественной литературы. Это и в жизни так. Вот. И сейчас давайте я этот релиз постараюсь тут изобразить. Мы сейчас поставим песню «Титры», и я покажу, как будет выглядеть «Титры. Пересборка».
2: Дорогие друзья, у нас здесь на Радио Шок сегодня в программе «Рок-волна» премьера. Вы этого не видели и не увидите, и не слышали, и не услышите никогда.
1: Пока релиз не вышел.
2: Пока релиз не вышел, но вот сегодня у нас такая предпремьера. Маша Тереп, Евгений Мясников, «Титры» и
1: «Титры.
2: Пересборка».
1: Да. Потому что в бесконечном океане времени, в развернутом вере реальности, есть все что угодно. Новые тела, неядовитые яды, регенерирующие организмы, люди, пьющие на завтрак кислоту, и люди, жрущие стекло в десерт. В этом вероятностном море пули ловят голыми руками, а от соприкосновения большого и указательного пальца из ногтей бьют молнии. В этих бесчисленных мирах, которые лишь краешком зацепили функционалы, возможно, немыслимое и невозможно возможное. Что удивительного в том, что сжигаемые заживо клетки моего тела начинают восстанавливать себя? Что странного в том, что жгучий яд оборачивается водой, соединившись с слюной? А может быть, все иначе? И сложнее, и проще одновременно? Все эти миллиарды миллиардов миров одновременно один и тот же мир. Все эти миллиарды миллиардов Кириллов Максимовых – суть один и тот же Кирилл Максимов. И ничего нельзя сделать с одним единственным, пока он часть общности. Мои убитые клетки восстановятся просто потому, что на другой чаше весов миллиарды миллиардов

не убив всех нас сразу, не уничтожив все миры, не перетряхнув вселенную до основания. На краткий миг я понял, что невозможного действительно нет, что все правила игры, заданные в наших мирах, все аксиомы. Огонь жжется, небо голубое, а вода мокрая. Не более чем случайно. Небо звонкое, огонь тяжелый.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Останутся наши дети, останутся то, что не перестает, да, любовь.
2: А Маш, может быть, вы...
3: Очень атмосферная композиция.
1: Загрузились?
3: Нет, это вот примерно как я люблю. Я тоже люблю такую музыку. Вот именно пишу разную, но вот люблю такую. Вот она вот.
2: А я сидел и думал, это все, что останется нам, Юля.
1: Конечно.
2: Это вот вам бы вместе-то как бы, а? Вот подумал я. Вот здесь, кстати говоря, вы знаете?
1: Кто?
2: Господин Шевчук в городе Петербург готовит там какие-то свои штучки.
1: Мы однажды с ним встречались. Он как-то зашел в клуб, какой еще был клуб, у нас платформа в Питере.
2: Да, да,
1: у нас
2: конечно,
1: там был концерт. Да. На антракте, бац, ко мне подходит Юрий Шевчук и говорит мне, как будто вообще мы 100 лет знакомы. А глаза-то, говорит, грустные. Ну-ка, пойдем, я тебе куплю что-нибудь. И повел меня покупать какие-то фильмы на DVD. Долго меня водил, значит, что-то там выбирал, подписал. Много наговорил хорошего. Ну, прям я запомнила эту встречу.
2: Слушай, ну а почему нет?
1: Да, конечно.
2: Я могу позвонить.
1: Надо было тебе очень.
2: Я бы знал, если бы знал, я бы...
1: Так вот, ну, пусть звонит, привет от меня. И то, что я помню. Вот. И а что останется? Останется то, что не перестает, не перестанет. Вот я недавно слушала песню «Конец фильма», да, группа такая есть?
2: Есть.
1: «Любовь сильнее смерти».
2: Да, да.
1: Ты еще увидишь мою улыбку, да, что моей улыбкой будут смеяться дети. Вот это все. Вот это все останется. Наши песни, мысли, книги.
3: Что
1: стихи.
3: Оставим, то и конечно. Останется.
2: Я замечание написал еще в прошлом году, так что я об этом думаю, потому что я считаю, что вот этот «Мементо море» пресловутый, все понимают, как примерно там помрешь ты когда-нибудь и случайно. Что типа того? Нет.
1: Нет.
2: Абсолютно другой смысл.
1: Абсолютно.
2: Мы знаем, что мы все время, поэтому нужно успеть сделать все, помнить об этом, о том, что все, конец неизбежен.
1: Это
2: и нужно
1: же,
2: много чего успеть.
1: Это же просто передача жизни из поколения в поколение. И дальше, дальше, дальше.
2: Да.
1: Это же она, жизнь, которая не перестает.
2: Да, жизнь не перестает.
1: Даже
2: быть
1: с нашим уходом отсюда она не перестает.
2: Ну, ушли мы, придут другие, правда же?
1: Да.
2: Слушайте, мы действительно должны уже финалить, потому что
1: давайте,
2: мы даже перебрали, перебрали наш это самый хронометраж. Поэтому давайте мы подумаем, что поставить на прощание.
1: В Питере лето, давайте.
2: В Питере лето, да?
3: Ну, раз уж сегодня такой день.
2: Да, абсолютно, конечно, день города. И лето.
3: И вроде.

0: и вроде как лето, такое вот лето, да.
1: А мы можем, Саша, поставить в Питере лето полностью, а потом без всяких разговоров 31 июня там тоже про питерское лето, только с женской стороны?
2: Конечно, можно, вот, Маш, но как можно отказать такой гости, как ты?
1: Потому что там будет Олеськин чистый смех, брызги воды, солнце в наших питерских фонтанах, на заливе. В общем, все это мы теперь, Леша, и про питерское лето вам.
2: Замечательно, спасибо вам за душевный, классный и немного технически дурацкий с моей стороны эфир, но... На ошибках учится, мне, там, разумеется.
1: Что там, Леша, название так... про винду? Прости за винду.
0: Прости, да, за...
2: Прости за винду. И еще раз свяжемся обязательно. В ВКонтакте я... Не люблю это слово «маяк», но «маяк», ну раз, да, может, да, так.
0: Спасибо большое за эфир. Спасибо. Рад был снова здесь побывать.
1: Спасибо.
2: Да, итак, мы слушаем на финал сегодняшней нашей рок-волны. Коллектив «Немного тепла», «В Питере лето», и сразу затем «Маша Тереп», 31 июля. Счастливо оставаться, друзья мои, и слушайте нас в следующую среду в это же время. Надеюсь, что... Нет, слушайте, я же должен себя проанонсировать. Вот какая история. Вообще, ты сейчас просто вот все поймешь.
1: No.
2: У меня есть сын, который сейчас находится в городе Белград и заканчивает там школу. Ему 1 июня будет 19 лет. И у нас уже традиция, что я обязательно к нему прилетаю туда.
1: Uh-huh.
2: И в этот раз я тоже прилетаю. И получается, что я в следующую среду буду в городе Белград. И в городе Белград живет совершенно замечательный мой приятель, можно сказать, уже друг. Его зовут Илмар. Он москвич бывший. Uh-huh. И в Белграде сделал группу, которая называется «Лунатика». И эта группа «Лунатика» вроде бы как вроде бы тоже будет задавать Balt Music, если все будет хорошо. И я подумал, мы с Дашей подумали о том, что мы следующую программу, следующую среду сделаем, я в Белграде, она в Нижнем, и здесь кто-нибудь еще.
1: Круто.
2: И «Лунатика» выступит в прямом эфире первый раз. Они записали две песни всего, их можно найти на Spotify. Mm-hmm. Причем одна песня на сербском, другая на русском. И та, и другая хороши, хочу вам сказать. Не только потому, что Илмар прекрасный человек и кое-что для меня сделал даже в городе Белград. Он там 20 лет уже живет. И, в общем, кое-чего меня научил, как нужно вести себя в Сербии, скажем так.
1: Uh-huh.
2: Вот, так что, дорогие друзья, у нас в следующую среду будет совершенно уникальный, наверное, эфир. И если это дело получится, то мы, может быть, будем делать, продолжим это дело и выходить не только из студии «Радио Шок», но еще откуда-нибудь из хороших мест. У нас достаточно клубов, у нас достаточно концертных площадок, по средам кое-кто где-то все-таки играет вживую, и мы можем, привязывая выступления наших артистов к программе «Рок-волна» и «Радио Шок», этим пользоваться во всю Ивановскую. Александр Сенин был с вами. Спасибо, Маша, спасибо, Леша.
1: Спасибо.
2: И еще раз немного тепла в Питере лето. И Маша Тереп, 31 июня. Вашему вниманию. Счастливо оставаться.
3: Музыкальная компания Balt Music представляет.
4: Я в шоке.
3: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
4: Радио Шок.

0: шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: На Радиошок. Виктория Жданова. Культурный проект «Другая среда». В прямом эфире Радиошок.
0: Радиошок.
2: Добрый вечер, други мои, добрый вечер. На часах у нас 8:30 вечера, вы слушаете Радио Шок. Сегодня среда, и сейчас, конечно же, начинается другая среда. И на ближайшее время мы с вами погружаемся в атмосферу культуры и творчества. С вами я, Виктория Жданова, и мы начинаем. Сегодня, други мои, другая среда представляет вашему вниманию новое поэтическое сообщество, которое называется «Неформат». И у нас в гостях его создатель и руководитель, поэт. И я думаю, что вам уже известная личность, потому что не первый раз в нашем эфире Кристина Некрасова. Добрый вечер, Кристина.
3: Добрый вечер, Вика.
2: Ну что, конечно же, первое, что я хочу спросить, что за неформат?
3: Ну вот, неформат. Мы, собственно, назвались неформатом, не очень оригинальным названием. Уже получили несколько упреков о том, что куча была неформатов, и мы там
2: очередной... Но они по-другому писались.
3: Вот, и они, да-да-да, и они очередной, вот мы будем неформат, но хотелось подобрать название, которое, ну, непосредственно отражало бы то, что мы делаем, потому что хочется скомпилировать в одном проекте огромное количество, ну, каких-то творческих граней, то есть у нас нет какой-то определенной направленности. Ну, вот, мы будем в разных местах, в разном составе появляться, с разными программами. То есть это не просто, что мы вот пришли, почитали стихи, это не какой-то открытый микрофон, это все заранее приготовлено. Ну вот, это разные локации, это совершенно разные форматы. Поэтому, собственно, и не формат.
2: То есть не в том смысле, что не формат, это что-то, что, ну, не дотягивает до формата, а просто без рамок, без границ.
3: Да, без рамок, без границ.
2: Но при этом хорошего поэтического уровня.
3: Естественно.
2: То есть у вас жесткий отбор.
3: У нас жесткий отбор, и мы замахиваемся, в общем-то, на подготовленные, хорошо подготовленные выступления. Выступаем мы, ну, планируем выступать не слишком часто, то есть у нас нет вот еженедельника какого-то. Мы планируем выступления раз-два в месяц, но они хорошо продуманы, тщательно отрепетированы, приготовлены. Именно к этим проектам мы готовим какие-то стихи, мы что-то пишем, пишем не на коленках, мы над этим прям работаем.
2: Mm-hmm. А скажите мне, Кристина, как родилась идея создания этого сообщества?
3: Есть у нас, ну, собрался костяк определенный поэтов, угу, хороших. Часть из них уже бывала здесь тоже у тебя на передачах. Люди, в общем, довольно достойные, и мы хотим творить. Наша поэтическая среда славится, не мне тебе рассказывать, интригами, скандалами, выяснениями отношений различного рода. Да. Вот. Нам как-то очень хочется быть подальше от этого, быть от этого абстрагированными.
2: Набрать поэтов и быть подальше от этого?
3: А мы вот сейчас, у нас вообще в чате никакого флуда. Можно тогда такие слова сейчас говорить? Вот, иностранные. Вот, у нас все хорошо, все спокойно, пока у нас вообще абсолютно идиллическая атмосфера.
2: Сколько вас там?
3: Ну, человек 20, наверное,
2: о,
3: есть.
2: О, это много.
3: Там, да.
2: Слушайте, это много. Вопрос такой, немножечко на засыпку. А чем ваше поэтическое сообщество будет отличаться от других сообществ?
3: Ну, я думаю, что уровнем мероприятий. Первое, что мы ставим в приоритет — это качество выступлений. Потому что, ну, по большей части все поэтические сообщества — это открытые микрофоны. Либо мы собрались и просто что-то почитали. Ну вот, за редким исключением, ну, в основном все, что я знаю, все, что в топе у нас, оно как-то, ну, мало готовится.
4: Ну, пока живая среда, да, другая среда проходила живьем, а не на радио, мы тоже готовили, ну, спектакли, вот... но у нас единственное, что была часть с живым микрофоном, с открытым.
3: Да,
4: у нас... Люди приходили, а вы хотите без открытого микрофона, то есть сугубо представлять то, что вы... Ну, это рискованно. Тогда вопрос, где вы будете брать аудиторию?
3: У нас, во-первых, уже есть некоторая аудитория, которая знает, да, каждого из нас как поэта. Ну вот. Ну и, во-вторых, мы все-таки будем как-то себя рекламировать, естественно. Вот. И,
4: ну, начнем прямо сейчас.
3: Начнем прямо сейчас, да. И будем звучать, я думаю, благодаря тому качеству, которое мы хотим задать.
4: То есть у вас большие планы на будущее?
3: Очень большие. Планы грандиозные. Вот я надеюсь, что все удастся осуществить, потому что не хочется бежать впереди паровоза, не хочется заранее заявлять, что мы уже безмерно хороши, хотя мы уже имеем определенный уровень, и он достаточно высокий. Вот, хочется сделать, и чтобы благодаря тому, что мы сделали классно и качественно, нас уже заговорили.
4: То есть у вас будут живые концерты и вот именно концерты вашего сообщества. То есть не просто поэтические вечера, а именно концерты вашего сообщества.
3: Да, ну вот первый концерт, который нас ждет.
4: Когда он
3: уже
4: нас ждет?
3: Уже будет в это воскресенье. 31 числа, 31 мая. Пока это будет открытая репетиция новой поэтической шоу-программы.
4: Так.
3: По мотивам произведений Михаила Афанасьевича Булгакова. Ну, мы здесь уже сразу замахнулись поэтическое шоу по мотивам прозаика делать.
4: Уже интересно.
3: Уже интересно, да.
4: Помнится, Булгаков-то стихов не писал. И что там будет?
3: И очень не любил их, кстати говоря. И даже Ахматова не рисковала при нем читать стихи.
4: Угу.
3: Вот. Там будет иммерсивное шоу. Мы, ну, не хотим называться спектаклем, потому что мы не актеры, мы будем смотреть правде в глаза. Ну вот, но наше шоу, оно будет максимально театрализованным, оно будет иммерсивным, называется оно «Нехорошая квартирка», вот, в которой мы, собственно, и представим.
4: И где же будет находиться эта нехорошая квартирка?
3: 31 числа эта нехорошая квартирка будет находиться в баре «Кроличья лапка» на 8-й Советской, 4А. Очень дружественное нам замечательное заведение, которое любезно дает нам творить и вытворять все, что нам творчески хочется и нравится.
4: За что, на самом деле, большое спасибо этой площадке, потому что поэтов мало где настолько любят и привечают. Поэтому большой респект «Кроличьей лапке».
3: Да, обожаю ребят, уважаю. В общем, мы с ними с удовольствием работаем. И затем, когда это уже придет... Ну, то есть пока это будет шоу, но с такими какими-то репетиционными моментами. Угу. То есть можно будет посмотреть немножечко внутряночки.
4: То есть она будет такой полуимпровизационная.
3: Да, да, можно будет посмотреть какие-то интересные рабочие моменты, подсмотреть у нас, как-то с нами пообщаться, весело пошутить. И вечер обещает быть...
4: То есть не просто посмотреть спектакль, а еще и потусить с поэтами.
3: Потусить с поэтами в нехорошей квартирке.
4: Ну, звучит заманчиво.
3: Да.
4: Вот жалко, вы это делали не 30 апреля, а в ночь с 30 апреля на 1 мая в Вальпургиеву ночь, когда как раз и проходил бал сатаны, помнится, по Булгакову.
3: Ну, вот тут вот мы к дате не привязались.
4: Ну, не последнее мероприятие.
3: Это будет не последний показ, потому что это планируется полноценным мероприятием, с которым мы, в общем, пройдем по некоторым площадкам нашего города.
4: Угу. Хорошо. Так, други мои, хочу вам напомнить, что вы тоже можете задавать вопросы Кристине, ну и мне, если захотите, да? Соответственно, для этого вы заходите на наш сайт radioshock.ru, нажимаете кнопку «Общение», пишете, заходите в раздел «Общение», нажимаете кнопку «Написать», и мы ждем ваших вопросов, вашего мнения, вашего общения с нами. Пишите, нам будет приятно. На все ответим. Вот Зеркальный пишет: «Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, Кристина. Добрый вечер, Зазеркальный. Очень приятно, что наши постоянные слушатели с нами. И, надеюсь, не только они». Верховный Ждец пишет: «Добрый вечер всем». Добрый вечер, Верховный Ждец. Спасибо, что слушаете. А вот я что, кстати, хочу. Кристина, а почитайте нам свои стихи.
3: С удовольствием. Я приготовилась сегодня.
4: Ну, не один же раз вы почитаете.
3: Не один раз.
4: Прекрасно. Почитаю. Давайте. Блок стихов сейчас. Потом продолжим разговор.
3: Да. Первое стихотворение.
4: Что-нибудь из спектакля сегодня будет?
3: Будет. Сегодня будет премьера.
4: О, да. Это я люблю. Премьера на другой среде.
3: Специально написанная для нехорошей квартирки. И вообще, кстати, хочу заранее похвастаться. Мы не просто взяли свои стихи и натянули сову на глобус, туда вот в Булгакова их запихнули. Ну вот, практически все написали вот прям заранее что-то. То есть это все со сценарием, это все продумано.
4: Это
3: действительно у нас проделана большая серьезная работа. Вот, мы уже репетировали, то есть как бы мы это все отрепетировано, это все...
4: То есть все по-взрослому?
3: Совершенно, да, по-взрослому.
4: Серьезный подход, на самом деле.
3: Все готовятся, да, для того, чтобы зритель пришел и уже действительно окунулся вот в эту творческую атмосферу и с удовольствием, с огромным провел вечер.
4: То есть, ребята, вы молодцы, на самом деле, потому что вот эти вот неподготовленные поэты на сцене, конечно, не добавляют радости в вечеру.
3: Да,
4: в поэтическом. Да. А здесь снимаю шляпу, большие молодцы.
3: Да, и мы, в общем, к этому уровню идем, и мы хотим его удержать, чтобы мы приходили и задавали какой-то тон.
4: Задавали планку.
3: Да. Хорошо. Ну, стихотворение называется «Комплекс Бога». Оно, кстати, тоже для одного из спектаклей, в которых я участвовала, было написано. «Я должна была верить, что моя жизнь имеет смысл. Я по вашим грехам и по вашим слезам написала книгу. Только я одна. Точно знаю, насколько вы все испорчены. Упала с дерева яблоко в червоточинах. Я для вас надеваю нимб. Для меня он терновый. Вы обходите битые стекла легко, теперь я на них стою молча. Вам в психоделическом небе закат, мне все еще обычное серое небо. Заставлять говорить нелегко. Кто из вас сломается первый? Серая картинка ваших трагедий размокает в грязной луже. Я сижу под дождем без зонта и хочу не слушать, я молчу и киваю. Но давно уже просто хочу орать матом. Когда мироточат ваши портреты, кровоточат мои стигматы». Следующее стихотворение такое чуть более лиричное. «Причудливыми рисунками размытыми на дне фарфора сложится кофейная гуща. Непонятно, что произойдет со мной и как скоро. Понятно только, что будет дождь, потому что на небе тучи. Вольной пляской бежит мне навстречу ветер и треплет волосы, плетая в них попутно пыль и прошлогодние листья. Я забросила автопортрет свой еще в юности, тогда же забыла отмыть и кисти. Из мозаики мелкой так и не собрала себя первозданную. Алмазным стеклом высыпаюсь в ближайшую лужу на асфальте. Отражение в серебряном зеркале становится старше. Масляный эскиз никак не может повзрослеть без чьих-то объятий. Их, как в фильме, 12, и каждый готов вынести мне свой вердикт. Детской истерикой пытаюсь сказать на процессе свое последнее слово, но слышен лишь истошный девчачий крик. Мы все умрем в один из 7 дней недели. Я позитив раздаю портам, как бесплатный Wi-Fi. Копятся острые осколки стекол внутри и надрезают мне вены. Я выбираю свой день, пролистывая календарь. Этот город пропитан насквозь кофеином. Но сколько ни смотри на гущу, понятно одно — будут опять дожди. Небо не отражается в грязных лужах, и никто не улыбнется обратно из мутной воды. Ну и премьера.
4: Ждем.
3: Такая булгаковская.
4: Слушаем.
3: Тишина. Только свечи трещат на столе. Изнутри выбивается сердце. Мне показали наконец-то тебя в отражении зеркала. А подле меня стервятников хоровод, как за мясом очередь. Лента серая тянет меня за горизонт и не может кончиться. В этой пляске шальных людей я слыву заводилой. Не считала я, сколько дней в градусах утопила. Сколько лунных ночей я бурлеском рассыпала по чужим карманам. Словом, блеском, гротеском, фарсом, переполненными стаканами. Отошел мутным потом штоф теперь, и занавешены шторы. После бешеной пляски с бедой я ищу опору. Я железная леди на Шан-Зализе, облаков пастушка. Из портала шагни в мой мир и шепни на ушко. Расскажи, как взойдет рассвет над Сеной и нашими головами, как на свет перейдет судьба, снова белой станет. А пока уже в двери стук, на пороге опять живоглоты, кабаре поднимает занавес. В очередь, в очередь.
4: Браво!
3: Ну вот, да, по мотивам произведений Михаила Афанасьевича.
4: Да, слушайте, атмосферно, очень атмосферно. Вот сибиряк пишет: «Добрый вечер, Виктория и Кристина. Добрый вечер, сибиряк. Спасибо, что с нами, что снова с нами». Пока вы, други мои, придумываете вопросы, пока вы думаете, о чем бы спросить нашу дорогую гостью сегодня, напоминаю, для этого вы заходите на сайт radioshock.ru, в раздел «Общение», нажимаете кнопку «Написать», и мы ждем ваших вопросов. Пока я спрошу вот о чем. Поэтическое сообщество «Неформат». На какой круг читателей и слушателей вы рассчитываете и ориентируетесь?
3: Мы ориентируемся на разные, на разных совершенно людей, потому что, ну, как я уже сказала, у нас будут очень разные вещи представлены на разных площадках, и это, в общем-то, расширяет наш круг возможностей и круг зрителей, которые к нам приходят. Мы уже провели старт, в общем-то, в том месте, где обычно стихи не звучат.
4: Это где?
3: Мы были в баре «Слона» на Рубинштейна. Там был день испанской книги, отмечался праздник, и вот нас пригласили туда поучаствовать в этом замечательном мероприятии. То есть, как бы, ну, это заведение, в котором, как правило, да, не проходят творческие и поэтические вечера в том числе, поэтому мы с интересом нас слушали, с интересом нас там приняли люди, которые просто зашли вечер пятницы провести в баре, вот, и оказались еще и на поэтическом мероприятии.
4: Сами того не желая.
3: Но порадовались. Порадовались,
4: я так понимаю.
3: Порадовались. На самом деле очень приятно, что, ну, были, конечно, те, кто, в общем-то, не очень хотел, кто туда пришел пообщаться между собой, поговорить, но этот вопрос решался там несколькими залами, ну вот, а очень многие остались и с превеликим удовольствием слушали, я хочу сказать. И хорошая поэзия людям нужна, люди вслушиваются, людям нравится, и все остались довольны.
4: Есть ли у вас возрастные ограничения у зрителей?
3: Да, конечно же, это 18+, потому что, ну, вот там взять того же самого Михаила Афанасьевича, да, но темы-то не детские, мы поднимаем, честно говоря, поэтому...
4: Мастер и Маргарита все-таки в школе проходят.
3: Ну, помимо «Мастера и Маргариты», в общем, ну, это такое самое топовое произведение. Конечно, мы на него немножечко ориентировались и тоже какие-то моменты и оттуда брали. Ну, я, например, вот мой персонаж, да, который будет, приоткрою немножечко за завесу тайны, это Зойкина квартира. То есть, как бы, откуда вот это стихотворение, это про кабары и про все остальное взялось такое страдание по вынужденному образу жизни героини. Ну, здесь-то, в общем, такие недетские вопросы поднимаются. И очень многих произведениях Булгаков поднимал такие Ну, моменты, которые, наверное, сейчас все-таки стоит отметить 18+. Вот так вот я сказала бы. Потому что, ну, в наше время лучше перестраховываться.
4: А, верховный жрец, ой, пардон, верховный ждец спрашивает, в чем уникальность ваших подготовленных выступлений? Какая-то структура особенная, декорации?
3: У нас есть, ну, во-первых, действительно, у нас есть структура. То есть мы, почему это шоу? Потому что
4: то есть это есть сценарий.
3: Есть сценарий, который...
4: Вполне расписанный, да, отрепетированный, да, выверенный с преамбулой, амбулой и финалом.
3: Естественно, естественно. Там очень много моментов, которые обычно не звучат на поэтических мероприятиях. Mm-hmm. Там пока не буду приоткрывать завесу тайны, можно будет прийти и все увидеть. Ну да, если я сейчас все расскажу, то смысла приходить не будет совершенно никакого. Ну вот, и помимо того, что это действительно прописанный заранее, 2 месяца назад мы начали работать над сценарием. Вот, в основном работаю я и еще Анастасия Романова, наш поэт, замечательный, мы с ней вдвоем, остальные пишут, уже добавляют себя, то есть это наша такая большая совместная работа над этим шоу ведется, ну вот, и это действительно не претендует конкретно на спектакль, потому что действие происходит не на сцене, это некий иммерсив, то есть это, ну, компиляция нескольких жанров. Вот, поэтому в этом, наверное, и заключается уникальность.
4: Угу. Также Верховный Ждец спрашивает, что нового несет ваш неформат?
3: Ну, мы подходим, в общем-то, нестандартно, как я уже сказала, сделать поэтический вечер по мотивам произведений «Прозаика». Это уже новшество, мне кажется.
4: Уже шаг, да.
3: Мы уже замахнулись на Вильяма нашего.
4: Так сказать, да.
3: Да.
4: Алиса спрашивает. Добрый вечер, Кристина. Давно слежу за вашим творчеством, мне нравятся ваши стихи.
3: Благодарю, это очень приятно. Я так всегда очень трепетно отношусь, когда у меня, оказывается, есть поклонники. Меня это так радует.
4: Ну, конечно, приятно. Я, кстати, хочу сказать большое спасибо Алисе, потому что она тоже наш постоянный слушатель, и нам тоже очень приятно, что она снова с нами в этот вечер. Верховный Ждец пишет: «Виктория, называйте меня как угодно». Ну, я постараюсь не оговариваться, правда. Я, Кристину, хочу вот еще о чем спросить. Какие поэты входят в ваше поэтическое сообщество?
3: Господи, не забыть бы никого. Я так это без списка, но попробую сейчас по памяти. Ну, вот Анастасия Романова, я уже сказала, замечательная наша. Таисия Князева.
4: Кстати, Таисия была у нас в эфире.
3: Да, прекрасно.
4: Прекрасно,
3: великолепно. Лена Мон, вот, очень активная наша участница. Тоже, по-моему, была она.
4: По-моему, да.
3: Да, вот, здесь в эфире. Виктория Осинья у нас участвует. Максимилиан Маринин больше известен своими романсами. Очень...
4: Он будет тоже петь? Или...
3: Он будет
4: или он
3: петь.
4: Читать? Ага. Нет, он будет... То есть у вас еще и с музыкой?
3: У нас еще будет. И с музыкой будет все действие, и музыка, и все будет выдержано в стиле времени, в том числе. Ну вот, и Максимилиан с нами активно участвует.
4: Времени
3: выступает.
4: В смысле вот Булгаковского?
3: Да. Да, то есть мы привносим...
4: То есть такое погружение в атмосферу?
3: Погружение в атмосферу будет, да.
4: Это... Костюмы будут?
3: Мы, да, естественно, мы все будем, сделано все будет так, как надо, будет какой-то реквизит, естественно, у каждого, для того, чтобы отразилось, для того, чтобы выразить своего персонажа как можно лучше.
4: То есть вы по максимуму создаете атмосферу?
3: Да, да, да.
4: Не только стихами, не но только и готовите стихами, но и визуально.
3: Да, да. Это будет визуал, это будет интересно, это будет музыка, потому что ну, без музыки тяжеловато все равно всегда стихи слушать. Хочется как-то это все дело разбавлять. Ну вот, а у нас есть замечательный Максимилиан Маринин, как я уже сказала. Вот, в нашем сообществе Григорий Чудин участвует. Сейчас я даже открою, чтобы никого не забыть, господи, а то сейчас я кого-нибудь, не дай бог, обижу. Вот. Не хотелось бы наших дорогих, замечательных поэтов, там, кто у нас вот сейчас...
4: Ну, если упомянем не всех, считайте, что это интрига, а кто еще, приходите смотреть.
3: София Бойцова, вот у меня на афише еще наша замечательная. Это те, кто будут участвовать, да, вот Григорий у нас участвовать не будет в этот раз, потому что ну, мы разными составами, будут очень разные мероприятия. У нас есть еще наши друзья из Москвы, Алексей Перин, у нас есть замечательная из Казани Виктория, которая с нами участвует, и она там делала мероприятия, и у нас здесь в Петербурге бывало частенько. Потом у нас есть здесь... Тома там, Эстем, которая переехала пока от нас временно, но она осталась с нами, это классно. У нас осталась Ксения Катарсис, вот, и у нас осталась Сова наша замечательная и Вероника Хан с нами, вот пока мы таким составом. Вот, на сцене в этот раз, конечно, появятся не все. Но вот у нас такое, в общем, достаточно
4: обширное,
3: да. Вот, я надеюсь, ты с нами.
4: Ну, я с удовольствием. Я
3: поучаствую.
4: Я за любой движ.
3: В одном из, поэтому мы рассчитываем
4: радостью,
3: на то, что
4: спасибо.
3: Ты с нами.
4: Ну, куда же я денусь-то? Какая-то поэтическая движуха и без меня ни за что. Так легко нет. Не то чтобы я везде, вот Верховный Ждец пишет, я и жрец, и ждец, и на дуде игрец. Ну, вот примерно, да. Знакомый подход. Кристина, наверняка будет вопрос у слушателей, но я предвосхищу. А как можно присоединиться к вашему сообществу? Допустим, каким-то поэтам, которые буквально влюбятся в неформат и скажут, я тоже хочу в неформат.
3: Надо пообщаться со мной. Надо пообщаться со мной.
4: Через подборку, через отбор.
3: Через подборку,
4: все
3: через
4: серьезно.
3: Отбор, все серьезно, да, потому что, ну, вот, когда мы готовили первое выступление, mm-hmm. когда нас пригласили, вот, мы вообще планировали первое мероприятие, которое сделать, это вот нехорошую квартирку по Булгакову, mm-hmm. ну, вот, но так случилось, что нам предложили выступить, нас пригласили в Барслана, и мы с удовольствием согласились на это мероприятие. И там, как бы, заявили в чате, что вот есть возможность выступить, но мы берем еще и наши мероприятия не количеством, чтобы люди не мелькали перед глазами, а мы берем определенный костяк, определенный состав и опять же готовим, да, угу. какую-то тематику, делаем тайминг, кто за кем, и, конечно, вот на это выступление, к сожалению, попали не все, вот, и, ну, дальше на следующем мероприятии уже будут какие-то другие. Здесь, в Булгакове, опять же, кому это близко, кто решил поучаствовать, там, смог, захотел и так далее, пожалуйста, все обозначились, и у всех есть такая возможность принять в этом участие. Ну вот, ну и где-то вот мы, да, формируем такими вот группами.
4: То есть для того, чтобы присоединиться к неформату, надо найти ВКонтакте Кристину Некрасову и прислать ей свою подборку.
3: Да.
4: Полный,
3: ну, желательно вообще познакомиться вживую, прийти к нам на мероприятие или просто договориться со мной как-то встретиться, чтобы я пошла посмотрела, потому что ну, мне всегда интересно увидеть человека
4: ну,
3: на сцене, в деле, скажем так. Вот, потому что мы иногда пишем очень замечательно, вот, но нас интересует еще все-таки и визуал, потому что мы не просто приходим почитать стихи вот, и поделиться своим творчеством, а мы делаем картинку максимальную.
4: Не все обладают способностью Бродского читать таким голосом и привлекать к себе внимание.
3: Соглашусь.
4: Положительное внимание.
3: Да.
4: Хорошо, давайте я тогда еще спрошу вот о чем. Какой тип поэзии приветствуется в вашем сообществе?
3: Да, в общем-то, любой. Ну, единственное, мы не поднимаем, естественно, никаких политических тем. Вот, ну, это совершенно не наша стезя. Мы лирики.
4: Угу. Я имела в виду немножечко другое. Я имела в виду, во-первых, традиционно силобатоника и верлибра. Есть ли у вас ограничения?
3: Нет, мы рады всем. Мы рады всем, но верлибристов у нас, к сожалению, нет.
4: Уже есть?
3: Уже есть, да. Я, собственно, забыла. Да, у тебя же есть верлибры.
4: У меня последняя книжка вышла верлибра.
3: Я, к сожалению, пропустила. Это гадкая работа.
4: Я надеюсь, не последняя презентация.
3: На прошлой презентации было, вот когда предыдущий сборник ты презентовала, вообще великолепно было. В этот раз я уверена, что великолепно. Очень жаль, что пропустила, к сожалению.
4: Ну, ВКонтакте есть трансляция как раз мероприятия.
3: Я уже все посмотрела.
4: Так что говорю для всех, что у меня на странице есть презентация книжки «Быть в лавке писателя» с Ильей Гончаровым, замечательным совершенно. Кому интересно, заходите, смотрите. Мне будет приятно, если оставите еще и комментарий, просто чтобы я знала, насколько это нравится вам. Юзер 55 спрашивает, насколько серьезно вы относитесь к отбору претендентов?
3: Ну, максимально. Ну, это, конечно, вещи всегда тоже субъективные. Мы же понимаем, да, что творчество не имеет какой-то определенной оценки. Ну, тут, да, тут, наверное, наше уже нравится, не нравится. Ну, мое скорее.
4: Скажем так, созвучно ли это имеющимся?
3: Да, да. То есть, насколько это вписывается? Ну, здесь, ну, насколько, наверное, понравится мне, потому что я радостно назвалась руководителем этого действа. Вот. Хотя, на самом деле, мы взаимодействуем не в рамках того, что вот что я сказала, то вы и будете делать, да, мы сценарий обсуждали все вместе, кому-то какие-то моменты там показались не очень приемлемыми, как раз конкретно для его сета, и мы это, над этим работаем, мы это переделываем, ну вот, то есть мы здесь учитываем мнение каждого, но забыла, кто-то из режиссеров сказал, что в творчестве все-таки анархии быть не должно, и должен быть все равно один человек, который как-то этим
4: следит за главной линией.
3: Да, худо-бедно управляет, ну вот, поэтому я, в общем-то, открыта к творчеству, открыта к обсуждениям и ко многим таким моментам лояльности, да, но, в общем, общий лейтмотив задаю я, и вопросы о том, принимать, не принимать, где и как выступать, последнюю точку ставлю я.
4: Скажем, вот как, интересуют ли вас поэты, которые, например, пишут языком, который ближе к временам Пушкина?
3: Ну, почему бы нет, если это классно и красиво?
4: Те, кто пишут на тему, ну, например, природы.
3: С удовольствием.
4: Нам... То есть вот этих ограничений у
3: нет,
4: вас
3: нет? Нет, у нас этих ограничений нет.
4: Нет такого,
3: да,
4: что символизм умер только акмеизм. Ах, нет, акмеизм – это пошло, мы сугубо символисты.
3: Мы хороши своим разнообразием.
4: Угу, то есть у вас встречаются все направления, и вы, да, это только приветствуете.
3: Мы это только приветствуем, и вот сейчас при подготовке вот этого поэтического шоу, это же будет классно, что каждый не будет повторяться в своем сете,
4: у
3: каждого свой голос, у каждого свой вид, свой взгляд, вернее, на какие-то вещи и свои индивидуальные особенности.
4: То есть вот эта узнаваемость, она ценится у вас?
3: Конечно, ценится. И она стоит в приоритете более того, потому что, может быть, не на какое-то конкретное мероприятие, но не на это шоу, так на другое. Там с удовольствием это нужно будет.
4: Потому что, в принципе, во многих поэтических сообществах существует такой принцип «делай, как я», иначе, ну, как бы, остальное просто неправильно. И получается, что через некоторое время люди в этом сообществе становятся настолько похожи друг на друга, что возникает ощущение, что читается одно и то же стихотворение, в принципе, одним и тем же человеком. Ну, просто чуть разный тембр голоса.
3: Нет, мы вот этого не хотим, и более того, наше мероприятие, наше шоу, ну, почему мы делаем такие, во-первых, я хочу делать не одноразовые мероприятия, потому что из раза в раз, когда человек готовится и что-то пишет на конкретное мероприятие, особенно если они часто происходят, падает качество. Падает очень сильно.
4: Есть такое, вот. Да, и списываются.
3: Мы и списываемся, ну и не всегда бывает ресурс на то, чтобы вот-вот он дедлайн, вот-вот у нас уже висит афиша, вечер пятницы, в субботу выступать, а я еще сижу и пытаюсь дописать судорожно. Это у меня так... Забыла, с кем-то у меня было так мероприятие, какое-то стихотворение про грибы уже в час ночи я дописывала.
4: Вот интересно, стихотворение про грибы. А кстати.
3: Нет,
4: а оно, кстати, оно, да, о нам стихах.
3: Нельзя таких слов в эфире говорить про грибы. Вот, у меня там нецензурное.
4: Ой.
3: Поэтому про грибы не будет, я потом как это более лирично зачитаю.
4: Хорошо. Верховный Ждец спрашивает: вы стихотворение пишете специально к шоу или берете из написанного?
3: И так, и так. То есть нам очень сильно хотелось сделать так, чтобы... Ну, если мы берем из написанного, то есть если мы руководствуемся только тем, что у нас написано, то это получается, что мы натягиваем, опять же, повторюсь, сову на глобус. Вот мы эти стихотворения пытаемся туда втолкнуть. Есть произведения у каждого из нас, которые, естественно, подойдут. Мы все очень много написали. Вот, и моих стихотворений по большей части будет задействовано из того, что у меня уже было написано. Но мы преследовали цель, чтобы специально написать. Вот я, София Бойцова, она, например, все написала целиком и полностью для своего сета, прям
4: то есть вдохновившись сценарием, да, отреагировав, что да. Я хочу сказать.
3: Да. Она сказала целиком и полностью, и практически каждый что-то к этому написал, потому что у нас был достаточно большой зазор по времени, 2 месяца, и каждый смог чем-то вдохновиться, подумать об этом. И, ну, кто-то взял свои стихи, почему бы нет, если они прекрасно подходят.
4: Если они вписываются.
3: Если они замечательно вписываются. То есть, ну,
4: называется «Как знал».
3: Да-да-да. Ну, вот, ну, я, конечно же, еще когда сценарий писала, я же понимала, что у нас у каждого есть определенный стиль, как-то
4: определенная тематика,
3: направленность, да, и немножечко, конечно же, я и персонажей выбирала, и прототипы у Булгакова брала тоже такие, где-то смешанные, где-то вот в чистом виде, где-то мы брали, да, какую-то конкретную трагедию, которую олицетворяют там несколько персонажей, и они прослеживаются лейтмотивом во всем творчестве Михаила Афанасьевича. Поэтому вот это строится вот таким вот образом. Что-то уже написано, что-то мы писали специально. Сценарий целиком и полностью это писался под это мероприятие. Это нигде не взято, это все исключительно авторские вещи.
4: Немножко стихов еще в эфире.
3: С удовольствием. Про грибы не будем, конечно.
4: Вот так всегда заинтригуют и... Нет.
3: Ну, вот такие всякие стихотворения, это можно на моих живых выступлениях услышать.
4: Ага, то есть на живых выступлениях у нас много интересного в тексте,
3: очень,
4: да?
3: Много интересного в тексте происходит, и очень много интересных тем я поднимаю, которых, наверное, ну...
4: Не для эфира.
3: Не для эфира, да.
4: Хорошо.
3: И я даже больше скажу, я их нигде не публикую. Это только живьем можно услышать. Поэтому вот если хотите от меня эксклюзива, приходите на мои сольные мероприятия, которые периодически проходят. Ну и на наше шоу, там тоже эксклюзивчик будет проскакивать.
4: 31 мая в баре «Кроличья лапка» на 8-й Советской, дом 4А. Во сколько?
3: В 19:00 начало. 19:00. Строки рвутся наружу, и выскакивает «При виде тебя мое сердце». Эти чувства разъедают меня изнутри кислотой. Я остаться с тобой не могу. И оставить не могу тебя для другой. Мелкий дождь моросит за окном, и стекло потеет по эту сторону. Ты там с кем-то другим в мягком шелесте постельного белья. Мне прийти и забрать бы тебя, но слишком поздно, слишком сложно. Видимо, это и есть судьба. Я твои берегла крылья, гладила голову. Я тебе закат перекрыла черными тучами. Я с тобой была демоницей. Я хотела любить тебя и тебя же разрушить. От нас с тобой обоих остались руины. Первое солнце пригревает, как после ночного урагана. Стать всем друг для друга было бы слишком просто и странно. Море бьется спокойно о скалы, и уже стих ветер. Я закуриваю сигарету, завариваю крепкий чай. Было можно нам тогда все на свете, и теперь все окончилось. Как бы невзначай. Иньян замыкаются круговой диаграммой. Черный с белым образуют серый, это понятно всем и так. Тишина вырывает из нас куски и скармливает внутренним демоном. Все меняется. И в масштабах планеты это просто пустяк. Все сомнения остались за дверью. Шагаю в мою бездну и падаю еще ниже. Одежда раскидана по паркету. Тебя здесь никто не услышит. Весь мрамор разбит на пиксели. Белое, черное, белое, черное. На зеркале брызги нашей химии. Стены глотают стоны. Я прочитала тебя давно между строк. Я написала продолжение рифм. Я такой же, как и ты, эмоциональный инвалид. Стекло запотело. На улице безмятежно, но как-то иначе. Я смотрюсь в холодное стальное полотно. Проверяю тебя на прочность, себя на удачу. Прекрасное небо в тучах. И серая муть в твоих застывших глазах. Теперь уже не важно, кто и что там кому сказал. Я теряла любовь по частям. И по фрагментам теряла твое тело. Я искала в тебе себя, но найти не сумела. Красным шелком плывет мой последний герой по лете. Мне теперь хорошо с тобой в этой мрачной неге. Я укутываю тебя в паутину из нитей света. Вороны песни свои поют в гнезде из веток. Я накидываю пальто на прямые плечи. От Танатоса к новому Эросу ухожу навстречу. Ну и такое... еще более страдальческое. Я не цепляю уже ни душой, ни телом. Мне без паспорта продают спиртное и остатки моей жизни. Я теперь все чаще сижу на подоконнике и впитываю белой кожей ночного города виды. Я оборачиваюсь на рык мотора мимо проезжающих мотоциклов. Твое отсутствие мне постоянным укором открывает окно бесконечность. Мне твердят, что не надо уходить, что это слишком скоро. Но боль ежедневно подвешивает меня на новые крючки и все сильнее калечит. Оказалось, что все не так очевидно, как было в самом начале этой фатальной лавстори. Я должна была быть единственной и другом, но оказалась в твоей клетке, загнанным зверем в неволе. Ты иногда отщелкиваешь задвижку, и я опять открываю окно, чтобы дышать водой, смешанной с моими слезами. Я рассматриваю номер проезжающего мимо авто и ищу тебя в толпе глазами. Это стало уже шизофренией и бестолковым бредом. Сквозь белую завесу тумана мне подмигивает ночной фонарь, зазывая меня мутным светом. Мне всегда продают спиртное без паспорта, и я давно уже не курю сигареты. Этот шепот в ночи для тебя, а ты не слышишь. Мои слова отскакивают от тебя и добивают меня рикошетом. Я теперь подсела на любовь, как когда-то на смерть. И сторчалась. У меня сейчас много вопросов и ни одного ответа.
4: Браво. Вот за что я люблю Кристину. Это за искренность в поэзии, за настолько вот открытость. Мне очень нравится.
3: Благодарю.
4: Надо иметь определенную смелость, большую смелость для того, чтобы так писать.
3: Писать сначала было несложно. Мне первое время очень сложно было

0: мост.
1: Да, да. Вот. И, в общем-то, ты целиком и полностью выходишь на сцену абсолютно обнаженный и уязвимый.
2: Кристина, все поэты, которые будут 31-го, такие же?
1: Да. Каждый говорит о своем, каждый говорит честно и искренне, и, ну, каждый говорит в своем стиле, в своем жанре.
2: Ну, вечер обещает быть мощным, могу сказать. Верховный Ждец спрашивает: Кристина, что делает вас счастливой?
1: Творчество. Творчество истинно делает меня счастливой, потому что тяжело бывает, и сейчас мы начинаем этот проект. Я вообще никогда не собиралась руководить никакими проектами, ну вот, ну так случилось, видимо.
2: А придется.
1: Ну да, да, я оказалась в таких обстоятельствах.
2: Хочешь сделать что-то хорошо, сделай
1: сам. Да, ну вот, и надо сказать большое спасибо тем поэтам, которые со мной, потому что это очень классно. Классные люди, это очень замечательные творцы. Это большая поддержка, потому что я, когда это все вот начинала писать, я так очень волновалась. Ну вот в это время мне там звонит Лена Мон, и она вообще: у нас так круто все получится, у нас так будет все классно и замечательно. И я вообще такая: о, а круто же все будет. И она вообще так двигала этим всем эмоционально в какой-то момент меня. И, в общем, мы так это хорошим костяком движемся вперед.
2: Вот, кстати, о поддержке. Юзер 708 спрашивает: добрый вечер, Кристина, как перебороть страх сцены?
1: Как перебороть страх сцены? Я всегда ориентируюсь на то, что мне очень хочется и что мне очень надо. Если мне хочется быть на сцене, то превыше мое желание там быть, нежели чем страх. Ну и, конечно, за этим стояли большие пласты работы с педагогами по актерскому мастерству, чем я занималась. Психотерапия за этим стояла, работа с психотерапевтом. Ну вот, то есть я подошла к вопросу серьезно, потому что первый раз, когда я читала в Петербурге, это было лет, наверное, 10, если не больше, назад. Ну вот, да, это было трясущимися руками, это было совершенно как бы, ну, сыро и... Ну, первый опыт, и я поняла, что я не дотягиваю, я поняла, что я много чего хочу сказать и показать, но я, во-первых, страх, волнение, непонимание, что делать, и я решила подойти к вопросу профессионально, выучить какие-то базовые вещи, которые должен знать человек, находящийся на сцене.
2: Шикарный подход, на самом деле.
1: Ну,
2: очень серьезный, очень профессиональный.
1: Да, и это мне очень много дало, и занятие тем же самым актерским мастерством, ну вот, это вот то, что сейчас очень сильно помогает нам дотягивать наши мероприятия до солидного, серьезного уровня, ну вот, потому что ко мне приезжают ребята, приезжают репетировать, ну вот, кто-то сам круто что-то может делать, кто-то каких-то советов спрашивает, и мы вместе вот это вот создаем, и я теми знаниями, которые мне удалось накопить, я делюсь с большим удовольствием со всеми коллегами. Ну вот, у кого-то я иногда чему-то могу поучиться.
2: Ну что, это здорово. Это очень здорово. А у меня такой вопрос: а будут ли какие-то печатные издания у вашего творческого сообщества, критического?
1: Вот пока, пока я еще думаю об этом.
2: Надо ли вам это?
1: Надо ли нам это, да. И, ну, пока, в общем, мы хотим просто еще выступать, пока мы вот на таком этапе.
2: Угу. Тогда следующий вопрос. А для чего сейчас, в принципе, нужны поэтические сообщества вообще и не формат в частности?
1: Ну, не формат ценен, наверное, именно как объединение единомышленников. Я не знаю, насколько нужны в принципе поэтические сообщества. То есть, насколько это. Я знаю, что некоторые там на каких-то всяких там соревнованиях кучкуются, делают какие-то команды, да, как-то называются, и, может быть...
2: Всякие слэмы.
1: Да-да-да, и этими командами как-то там дальше выступают, дружат и что-то творят, что-то делают. Ну, в общем, в любом случае, все как-то кучкуются и собираются в некие

0: объединения, маленькие или большие, или, ну вот, ну, наверное, потому что одному тяжелее поднимать этот пласт. Все равно поэзия и поэтический мир, в частности, Петербурга, это сообщество, так или иначе, какие-то. Вот. Чем ценен конкретно не формат? Тем, что мы друг друга очень классно дополняем, и мы все вместе делаем очень классные вещи. Я когда выступала, я очень много делала всяких коллабораций с кем-то, то есть я редко выступала в последнее время одна. Я зачастую приглашала кого-то делать какие-то номера вот на двоих, на троих. Ну вот, и как-то я задала этому тон, и вот сейчас у нас очень классно получается то, что мы все вместе делаем. Ну и одна голова хорошо, то все несколько лучше.
1: А три уже Змей Горыныч.
0: Нас-то там не три, нас-то там целая куча. И, в общем, в плане продвижения это тоже классно, потому что у нас там один человек отвечает за одно, другой за другое. То есть, как бы, каждый выполняет какую-то функцию.
1: То есть, какое-то делегирование от руководителя уже пошло.
0: Да, да, да. У нас Григорий Чудин занимается площадками, потому что это входит в сферу его деятельности. И у него это прекрасно получается.
1: Это большое счастье, когда есть человек, который берет на себя административные функции. Это я как организатор могу сказать.
0: Да, да, вот Барслана это исключительно его заслуга замечательная, вот, замечательно исполненная, потому что мы впервые выступали с каким-то райдером. Мы теперь не просто так. Мы теперь не просто. У нас есть райдер, да. И, в общем, такой хороший. Поэтому мы уже имеем вес, имеем ценность с самого начала.
1: А, кстати, вход на ваше мероприятие платный?
0: 31 числа бесплатно, но мы планируем, естественно...
1: Но мы хотим!
0: Мы не хотим, мы планируем. Это действительно будет за какие-то деньги, ну, хотя бы потому, что если брать какие-то площадки помимо баров, то это всегда вопрос аренды.
1: Ну, к сожалению, да.
0: Да, и то есть нам нужно...
1: Да и в барах-то, если честно, по-моему, Кроличья Лапка единственная настолько лояльная к творческим людям.
0: Ну, да, здесь вот как договоришься, ну вот, и нам нужно будет, да, что-то, ну, и плюс ко всему, да, если речь идет о рекламе, ну вот, то это, конечно, серьезные ценники, даже в каких-то там группах ВКонтакте прорекламироваться, это, в общем, не 300 рублей стоит, и на это нам тоже нужно как-то зарабатывать.
1: Но 31 мая вход свободный.
0: Да, 31 мая вход свободный, и это, в общем-то, такая хорошая, уникальная возможность абсолютно бесплатно провести замечательный вечер и посмотреть, на что мы способны.
1: А скажите мне, Кристина, вот что, а в принципе, по большому счету, какие цели у вашего сообщества?
0: Прославиться. Меня все время цель-то была. Это моя личная, я не знаю, может, остальных какая-то другая. Но я думаю, мы все хотим прославиться. Я думаю, мы все хотим, чтобы о нас заговорили. И мы хотим... чтобы не просто о нас заговорили, как о поэтах, потому что, ну, у нас, по большому счету, тот костяк, который уже более-менее в Петербурге известен. Мы хотим задать планочку, как я уже сказала, и чтобы о нас говорили в том ключе, что мы делаем то, чего не делает больше никто.
1: Между прочим, старуха Шапокляк в свое время говорила, что хорошими делами прославиться нельзя.
0: Так у нас же 18+.
1: Квартирка-то
0: нехорошая, поэтому так мы и прославимся потихонечку. Будем слыть тем, что у нас кто-нибудь потеряется, как у Булгакова в квартирке.
1: Ладно, без комментариев. User 708 спрашивает, есть ли в вашем сообществе те, кто только пишет, но не выступает?
0: Нет, таких у нас нет. Все выступают так или иначе.
1: Все хотят прославиться на сцене.
0: Ну, да, все хотят сказать. Те, кто пишут в стол, они обычно...
1: Но есть же люди, которые пишут и отдают тем, кто хорошо читает, например.
0: Ну, вот я таких пока не встречала. Мы все, наверное, такие тщеславные, нам всем хочется на сцену.
1: Я сам скажу,
0: да, это мое слово.
1: Ну, в принципе, большая разница, как правило, когда читает автор и когда читает актер. Совершенно другая расстановка акцентов. И иногда очень интересно свои стихи послушать со стороны, насколько я знаю.
0: Да, и у нас был, кстати, такой опыт. Мы делали обмен стихами такой. Вот, это очень интересно было. Я свои стихи вообще по-другому услышала. И я делала на свой день рождения, в общем, собственно, повторяла потом с удовольствием этот опыт. Я всем раздала своих стихов, кто чего захотел. Вот, и получилось классно.
1: Юзер 804 спрашивает. Отличный эфир. Спасибо, Кристина. Пусть все получится и желаю творческих успехов.
0: Спасибо огромное. Нам это очень поможет. Приходите к нам.
1: Мы присоединяемся, конечно, с пожеланиями успехов. А я хочу, кстати, еще вот о чем спросить. Ну, не могу я Кристину не спросить на эту тему. А скажите мне, вот судя по лицу Кристины, догадывается, в какую сторону дует ветер. Не формат и андеграунд. Насколько близкие понятия в поэзии?
0: Не формат и андеграунд. Ну, мы пока мы не в телевизоре, мы, наверное, все андеграунд в чем-то. Мы, наверное, все как-то неформальны, маргинальны в какой-то степени. Не знаю, мы называть ли себя андеграундом, наверное, уже не очень. Наверное...
1: Слишком хорошо знают в некоторых слоях Петербурга.
0: Да, есть такой момент. Вот, наверное, мы уже не очень андеграунд. Мы выбираемся из подземелья. Но то, что мы делаем, это, наверное... Ну, хотя у нас, может быть, и будут еще какие-то такие прям интересные...
1: Подпольные
0: андеграундные вечера, потому что у нас есть, например, Григорий Чудин, который такой вот, он у нас рок-звезда. Вот, поэтому андеграунд — это его стихия. Почему бы нет? И у него будет скоро мероприятие по случаю его дня рождения в июле, которое мы тоже... Оно пройдет в рамках неформата. Вот, мы его будем анонсировать. Там будет что-то совершенно другое, не такое, как мы делаем. Поэтому мы без рамок, без формата, мы не в формате ни в каком. Может быть, будет андеграунд. Поэтому мы плаваем вообще вот от формата к формату, от жанра к жанру.
1: То есть вы заранее себе позволяете все?
0: Да. Хочется, ну, это же творчество. Если ты делаешь какую-то крутую вещь, и она не вписывается в формат твоего мероприятия, твоего какого-то сообщества, ну, она же классная, ну, почему бы ее не сделать?
1: Кристина, а было ли когда-нибудь, что у вас появлялось такое классное, крутое стихотворение, которое для вас совершенно не свойственно?
0: Конечно, конечно. Я когда-то на какую-то гражданскую тематику написала стихотворение. Я, кстати, так и не поняла, хорошее оно или нет. Такая гражданская лирика немножко. Вот. Я вообще этим никогда не увлекалась. Но оно так и лежит. Я его почти нигде не читаю. Как-то пару раз прочитала, не поняла, зашло оно или не зашло. Мне показалось, что оно как-то глуповато звучит. Вот. Были у меня эксперименты... на разные. Я написала какое-то блатное стихотворение на «Вечер Высоцкого».
1: Ух.
0: Вот, потому что, да, я брала такие блатные стихи Владимира Семеновича, ну вот и решила там блатняк такой. Давно все шутили, что, в общем-то, можно продавать уже шансонье. Тексты, да-да-да. Вот, поэтому, да, иногда бывает, вырывается такое что-то, прорывается. Но оно, кстати, вот всегда, я за что и люблю вот это вот отсутствие рамок, за то, что когда делаешь что-то новое, можно туда что-то приложить.
1: Можно приложить хорошо забытое старое.
0: Да-да-да-да-да. И ты такой думаешь, вот оно зачем было написано.
1: А чего не формат, как сообщество хотело бы держаться подальше? Есть ли такое?
0: Подальше в каком смысле?
1: Ну, с этим не сталкиваться, в это не погружаться, этим не заниматься.
0: Ну, мы не про политику, мы этого не хотим. Это совершенно не наша органика, это совершенно не наша тематика, какая-то гражданская, наверное, тематика тоже. Это не про наших... поэтов. Вот. Ну, от всяких вот дрязг. Мы хотим чистого творчества. Мы вот хотим без всяких разборок, сплетен, скандалов, интриг. Мы хотим творить и делать какой-то продукт и заниматься делом.
1: А есть ли какие-то правила, ограничения в вашем поэтическом сообществе?
0: Уважать друг друга, наверное.
1: Хорошее правило.
0: Это
1: прям отличное, на самом деле.
0: Это совершенно такая логичная для всех вещь. Но у нас, в общем-то, все люди интеллигентные. Даже если кто-то что-то там где-то брякнет, ну и кому-то что-то придется не по душе, у нас все спокойно извиняются. Но обидеть действительно никого никто не хочет. Вот, ну, все по-разному реагируют. Но мы, в общем, так пока мирно сосуществуем. Надеюсь, это дальше продолжится.
1: Хотелось бы, я вам от души этого желаю. Кристин, а что лично вам, как поэту, дает неформат?
0: Ну,
1: и руководство неформатом.
0: У меня есть здесь какая-то вещь такая, которую я реализовываю, наверное, немножечко режиссерская такая. Как какой-то момент, которым я никогда доселе не занималась, но у меня была мысль, что у меня есть какие-то такие, в общем-то, режиссерские задатки некоторые. Ну вот, и сейчас я очень много читаю о режиссуре, я очень много смотрю интервью с различными режиссерами, да, чтобы понимать, как работает вся вот эта вот система, да, постановки, потому что, ну вот, по большому счету, я же, да, как бы за все отвечаю, и тот же самый сценарий, который написан нами, все равно руководство остается за мной, и все равно финальное слово в постановке, оно сейчас за мной. Вот, оно, это все обсуждаемо, это, понятно, все обсуждается с поэтами, кому что нравится, но тем не менее я должна со стороны посмотреть и сказать, как это выглядит, и сказать, что вот здесь ты делаешь вот это, вот здесь ты делаешь вот это. Вот. То есть это, ну, такой вот постановочный момент. И вот это для меня такой челлендж. Это такая новая стезя, с которой...
1: Ну, это надо... очень творческий, на самом деле, процесс.
0: Да,
1: потому разобраться. Потому что, во-первых, надо понять, что делать, угу. во-вторых, делать как.
0: Вот, и это такой страх еще, который пока у меня сидит большой внутри, но когда вот мы начали репетировать, я посмотрела, потому что до этого у меня прям был страх, что я в какие-то моменты себя прям заставляла писать, и я не понимала, почему я не могу себя дотащить до ноутбука, заставить сесть, хотя в голове там все строится, все красиво идет, я там уже, я перечитала всего Булгакова за неделю, там от корки до корки практически, там я какими-то вообще безумными количествами все это поглощало, этот контент, и я уже этим всем жила. И потом я поняла, что это страх того, что я вот впервые себя пробую именно в таком виде деятельности. Но когда стали репетировать, я увидела, что получается, и мне понравилось.
1: Страх прошел?
0: Не совсем. Пройдет, наверное, когда пройдет 31 число. Вот, и мы
1: а
0: уже...
1: потом появится страх сделать хуже, чем первый раз.
0: Нет, там уже как стремиться к лучшему, тут уже понятно.
1: Тут уже не до страха, да?
0: Тут уже не до страха, тут уже надо будет, да, корректировать все моменты, чтобы дальше уже поднимать уровень, там какие-то плюсы-минусы дорабатывать.
1: А скажите мне, пожалуйста, поскольку как руководитель творческого поэтического сообщества, как человек, который сам часто выступает на мероприятиях, в каком направлении сейчас развивается современная именно непрофессиональная поэзия? Вот не члены Союза писателей, а вот энтузиасты поэзии, которые вот пишут от души, от сердца, без какого-то образования специального, литературного.
0: Это очень сложный вопрос. Сложный он потому, что, ну, во-первых, сейчас очень много людей называет себя поэтами. И с этим мы регулярно сталкиваемся на открытых микрофонах, не в обиду никому, но иногда надо думать, о чем ты пишешь, что вообще ты пишешь
1: и как
0: ты пишешь.
1: Потому что русский язык все-таки пока никто не отменял.
0: Да, и я считаю это немаловажным. Я считаю, что ставить запятые, если ты публикуешь свое стихотворение, ну, мы, конечно, можем какие-то вещи списать там на авторский стиль, там еще на что-то.
1: Вот это вот авторская орфография и авторская пунктуация.
0: Ну, авторская орфография, ее быть не может, если это не игра слов каких-то, да? Ну, вот, это я вообще не приемлю. То есть, ну... Ну, словарь есть, сейчас у всех есть интернет, пожалуйста.
1: Ну, все им пользуются.
0: Перепроверьте вы, как слова-то пишутся, ну, хотя бы для разнообразия.
1: И от себя добавлю, и что они значат.
0: И что они значат, да.
1: Пожалуйста, толковый словарь тоже не забывайте.
0: Да, причем сейчас это все под рукой, и это делается. Я иногда тоже какое-нибудь словечко вернешь и думаешь, а точно можно, а точно ли...
1: А это ли оно значит?
0: А это ли оно значит, да, может ли оно употребляться в этом смысле, в котором я его сюда вставила, и я иду перепроверять.
1: Потому что у нас есть слова, которые используются в нескольких значениях, да, относительно близких, но не настолько близких, чтобы это не имело значения в тексте.
0: Да. Вот. Ну, мне как филологу все-таки чуть проще, я неплохо владею языком, но вот у некоторых, конечно, очень сильно видно, что человек мало читает, хромает начитанность, то есть хромает слог. Ну, вот. И приходишь на какие-то мероприятия, ну, опять же, в основном это открытые микрофоны, да, где всех подряд, не фильтруя, берут и дают людям возможность высказаться. Да, это неплохо. И неплохо, когда ты ходишь, читаешь, и у тебя есть возможность куда-то расти, но немногие же ведь это осознают. И немногие, к сожалению, к чему-то стремятся. Многие приходят и говорят, вот я поэт, все, вот теперь вот вы меня слушаете.
1: Там, я уже готов.
0: Да, 10 минут, то, что я здесь вам сейчас на голову вылью. Вот. И сидишь, слушаешь, потому что в какой-то момент я вела одно время открытый микрофон, и в какой-то момент, в половине первого ночи, там, или в половине двенадцатого ночи, я уже сидела и думала, господи, когда это закончится? Ну, это же невозможно. Поэтому сложно сказать, куда мы движемся, потому что толковых, хороших поэтов, ну, людей с задатками, их видно. Их не слишком много.
1: Вот. Все-таки
0: их не слишком много.
1: То есть нет такого, что сейчас прямо бум талантливейших людей.
0: Сейчас как раз-таки с возможностью высказаться со сцены в интернете есть бум говорить все подряд, что пришло в голову. И розы-слезы нас не минуют.
1: А как же честность, творчество?
0: Ну это же не честно, это же графомания. Где-то это даже не графомания, где-то это просто вот, ну, мы рифмуем окончание. То есть это...
1: Палка-селёдка.
0: Ну, да, это тогда верлибром назовут.
1: Ассонанс и диссонанс.
0: Да. Вот этим вот прикрываются, совершенно не понимая, что они хотят сказать. Поэтому не могу сказать, куда мы идем, но совершенно точно есть... талантливые люди, есть замечательные люди. Этих фамилий тоже хватает. И, наверное, они в том количестве, в котором в целом они в каждую эпоху были. Их не слишком меньше, чем, например, в какой-нибудь Серебряный век, да, нашей поэзии.
1: Хотелось бы.
0: Вот. И, в общем, они куда движутся? Не знаю.
1: Поживем, увидим.
0: Поживем, увидим. К чему мы придем вообще?
1: Ну, часть поэтов движется к неформату, я в этом уверена.
0: Ну, да. Мы их сегодня всех вспомнили.
1: Добрыня пишет: спасибо за эфир, девочки. Кристина, всегда с удовольствием смотрю и слушаю вас.
0: Благодарю, очень приятно.
1: Ну и от меня, конечно, спасибо за то, что слушаете наш эфир и, в общем-то, практически до конца дослушали. К сожалению, время наше не то чтобы уж совсем истекло, но потихонечку. Поэтому, ну, во-первых, я попрошу еще раз Кристину напомнить, где, когда и во сколько состоится первый официальный концерт нового поэтического сообщества «Неформат».
0: поэтическое шоу «Нехорошая квартирка» будет располагаться 31 мая в баре «Кроличья лапка» на 8-й Советской улице 4А. Начнем мы в 19:00 ровно. Приходите в нашу нехорошую квартирку, поживите несколько часов с нами. Это будет, поверьте, незабываемый опыт.
1: Я присоединяюсь к приглашению, потому что, зная Кристину и зная этих поэтов, я могу сказать, что вечер пройдет не скучно. Вечер воскресенья провести таким образом, на мой взгляд, это здорово. А сейчас я попрошу Кристину еще почитать.
0: Ну, попробуем.
1: Пока у нас есть время и пока мы можем дать возможность поэту выйти в эфир, именно поэту, не только руководителю поэтического сообщества, но и поэту Кристине Некрасовой.
0: Да. Надо поймать дзен и написать пару строчек о том, как будет больно днем от того, что хорошо было ночью. Меня обогнали по обочине. Это нечестно. Справа. Промокните глаза актрисе, чтобы она правдивее перед ним страдала. Промокните ему жилет, чтобы он думал, что это искренне. У нее больше ничего нет, ей приходится подстраиваться и заискивать, страдать, играть, орать на него матом, распинать его мечты и шантажировать праздничными датами. Она глотает сухое бокалами, пока он со мной пьет водку. А я закрываю за ним двери и сажусь за клавиши. Разбирать себя на слова и ноты, я закуриваю сигарету и вспоминаю, что это вредно, что не модно писать стихи и ходить летом бледной. На спидометре 140. Я расставляю запятые и делю текст на строфы. Ее авто в кювете. Милый, разве ты не знал, что я люблю катастрофы? Следующее стихотворение называется «Будет больно». Когда она вскидывала брови, когда глаза ее делали серыми от волнения, он и не знал, что нужно лишь немножко терпения, чтобы влюбиться и свалиться в ее глубину и не думать о приземлении. Кому нужно заземление, когда такой ток по ее телу, когда столько страсти между строк? Тогда по ступеням вверх и обратно вниз. Она — бесконечный ее сюрприз. И каждый ее каприз, как на морозе, металл не отпускает. Ты все глубже падаешь, задевая скалы. Ты вернешься без потерь, без ран. Она их все залижет. Она совсем бесстыжая. Она шелками остановит кровь. Верьте ей или не верьте. Но каждый раз падайте и не сомневайтесь. Наверное, будет немного больно. Но вам понравится. Пальцами по стеклу. По ладони течет вода. На расстоянии рвать времени провода. Горизонтом стирать грань, отталкиваясь от крыши. Грозами раздирать ткань мира, чтобы все слышали, как он вдыхает жизнь, осыпая пылинками звезд ее тела. Как он гипнотически смотрит, чтобы она все это впитала, чтобы без остатка, чтобы взмывать ввысь, чтобы воедино целым одним слились, и загорелась проводка, и занялись стены. Аполлоном из морской пены поработить этот пожар, прервать ночной кошмар, дотянуться пальцами ног до утреннего неба, добавить в чашку кофе таблетку солнца вместо сахара и собирать заново крылья свои из пепла. Нарисуй для меня, пожалуйста, напиши для меня, пожалуйста, сказку, в которой волшебные зеленые ели шепотом напевают народные песни Скандинавии. Мюрквит обнимает мое белое тело крепко. Я не живая, не мертвая, просто, как всегда, печальная. Замерла в прозрачном воздухе и холоде, как и дун, раздаю богам золотые яблоки, и они молодеют. Исчезаю из твоей жизни и вновь появляюсь. Это вечное мое перерождение. Напиши для меня сценарий, чтобы, как у Тарантино, много страсти, смерти, и мы с тобой творим бесконечные безобразия. Я с улыбкой отмываю чью-то кровь, ты куришь и все больше хочешь меня взять. Мы сбегаем только вдвоем на черном кадиллаке. Тебе идут эти солнечные очки и запах кожи под палящим солнцем. Обнимай меня сильней. Мы сюда никогда не вернемся. Напиши для меня роман или стих, или просто пару строк в своих заметках. Нам сюжетов не хватит с тобой для двоих. Руки в строках запутаны, как в браслетах. Мы окутаны дымом, сомнениями, страхами, тусклым светом и несмелыми поцелуями. Забери меня и мой огонь в свои сюжеты, которые ты так смело рисуешь. Кого и в чем тут теперь винить? Просто мысли мои стали твоих старше. Я давно научилась легко уходить. Поцелуй на стекле и ключи в почтовом ящике. Для тебя на кухне останутся вечером лампы, пепельница и стул. Все в одном экземпляре. Тоска и холодильник и гул станут на время твоими друзьями. Мне позвонить бы тебе, объясниться, чтобы ты не строил догадки и не сочинял мифы, но память в моем телефоне хранит только актуальные цифры. На улицу за окнами сползает черная ночь. На стеклах кухонных окон видна в отражении каждому своя истина. Черный с желтым идеальны для одиночества и поисков нового смысла жизни. В паутине рассвета мой образ рассеется и станет едва уловим, и лицо сотрется из памяти, не оставив ни одного моего портрета. Я давно научилась без сожаления уходить, оставляя тебя в себе очередным сюжетом.
1: Юзер 815 пишет: «Классные стихи, Кристина. Это Андрей».
0: Благодарю.
1: Зазеркальный пишет: «Спасибо за эфир». Да, я присоединяюсь. Огромное спасибо за этот эфир прекрасной Кристине Некрасовой и поэтическому сообществу «Неформат», благодаря которому мы, собственно, и собрались здесь сегодня. Ну что, други мои, к сожалению, на сегодня наше время истекло, наш эфир заканчивается. Поэтому я еще раз хочу пригласить вас в это воскресенье, 31 мая, к 19:00 в бар «Кроличья лапка» на 8-й Советской, дом 4А, на первый концерт нового поэтического сообщества «Неформата» «Нехорошая квартирка». А еще, други мои, я хочу напомнить вам, что завтра в 21:00 мы с вами встретимся здесь, на радио «Шоке», в программе «Перед зеркалом», которую проведете вы, други мои. Я буду стоять перед зеркалом, я буду в непривычной для себя роли. Я буду последним участником сезона «Не договорили». Я буду читать свои стихи, отвечать на вопросы анкеты для поэта и отвечать на ваши вопросы. Поэтому большая просьба завтра с 21:00 пишите те вопросы, которые вы хотели бы мне задать, и я на них абсолютно честно отвечу прямо в прямом эфире. Так что я с вами прощаюсь до завтра. Я надеюсь, что мы завтра встретимся и поговорим обо всем, обо всем, обо всем. А вот теперь на сегодня это все. Наше эфирное время истекло. Другая среда с вами, конечно же, не прощается. Мы встретимся снова. Огромное спасибо всем, кто был сегодня другой средой. Конечно же, нашему сегодняшнему восхитительному гостю, поэту Кристине Некрасовой.
0: Виктория, спасибо огромное. Эфир пролетел вообще на одном дыхании с тобой, как всегда.
1: Никогда не получается наговориться за час с талантливым человеком. Ну, не получается. Поэтому у нас перед зеркалом был сезон «Не договорили». Поэтому другая среда длится... Длится, вылетая за все рамки эфира. Я очень на это надеюсь.
0: Мы еще придем.
1: Я очень на это надеюсь, потому что я люблю, когда хорошие, интересные люди в эфире. Я люблю, когда нас интересно слушать. Конечно, большое спасибо Максу Темнову и Радио Шок за то, что у нас есть возможность с поэзией выходить к людям не только в барах, не только в библиотеках, но и на большую аудиторию. Конечно же, все вам, другие мои, огромное спасибо за то, что вы слушаете нас, за то, что вам интересна поэзия, за то, что вы с нами общаетесь, и мы чувствуем свою нужность, свою интересность. И за то, что я скажу, как я думаю, за то, что для этого мира не все потеряно, пока людей интересует, кроме что-то, что-то кроме бытовухи, и людей интересует поэзия. Красота спасет мир даже в этом смысле. С вами была я, Виктория Жданова. Хорошего вечера, други мои. До новых встреч на другой среде. И не только.
2: Лови рок. Слушай шок. Радио шок.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым сегодня.

0: сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок, радиошок.